Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит от 10 до 16 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидромет центра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит от 10 до 16 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кто даст бесплатные консультации и почему роботы все еще не заменили людей.
0: Новости.
1: Президент Беларуси удостоил государственными наградами ряд лиц. В общей сложности Александр Лукашенко отметил около 10 представителей силовых структур и военно-промышленного комплекса. Например, группа сотрудников Следственного комитета получит медали за отличие в охране общественного порядка. Один сотрудник МЧС удостоен медали за отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Нотариусы Беларуси проведут бесплатные консультации в следующую среду. Акция приурочена к Национальным дням матери и отца. Обратиться к специалистам смогут многодетные и семьи с детьми-инвалидами. Юристы готовы ответить на различные вопросы, в их числе оформление наследства, составление завещаний и соглашений о детях. Желающим нужно будет подойти в любую из нотариальных контор нашей страны. Подробности инициативы разместили на сайте Белорусской нотариальной палаты.
0: К новостям в мире.
1: Массовые протесты пройдут в Бельгии. Организаторами акции выступают крупнейшие профсоюзы страны. Они намерены вывести на улицы десятки тысяч людей сегодня и в предстоящий понедельник. Таким образом, структуры планируют показать недовольство бельгийцев потенциальными изменениями госрасходов. Официальный Брюссель намерен снизить многие затраты, в том числе по социальной сфере. Местные жители считают, что решение правительства – негативно повлияют на их условия жизни. К новостям регионов. Власти Минской области подписали план развития сотрудничества с грузинским регионом Кахетия. Документ заверили главы обеих администраций Алексей Кушнаренко и Платон Калмахилидзе. Соглашение подразумевает достижение ряда целей до конца 2028 года. Например, Минская область и Кахетия рассчитывают развивать взаимодействие в промышленности и сельском хозяйстве. В частности, отечественные предприятия готовы наращивать поставки торфа зарубежным партнерам. И в завершение выпуска, роботов пока невыгодно использовать для замены физического труда людей. Соответствующий отчет выпустил один из ведущих разработчиков нейросетей, компания Anthroponic. Согласно расчетам, внедрение машин позволяет удешевить выполнение менее чем половины процента от всех рабочих задач. Однако эксперты полагают, что развитие робототехники и технологий искусственного интеллекта изменит ситуацию к середине века. Тогда машины могут получить возможность заменить человека примерно на половине направлений физического труда.
0: Курсы валют.
1: Курсы доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Летаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
1: Если в воздухе пахнет свободой, в теле чувствуется облегчение, а голова уже навеселе, значит, пришла она. Пятница. Говорят, нет дня лучше в неделе, но вот я, к примеру, Женя Тихонов, согласен только лишь отчасти, потому что каждое начало дня здесь, на борту авиалайнера «Улетное утро», это уже повод хорошо хотя бы провести, ну, первые 3 часа любого дня, который только не назовете. Итак, 7 часов 13 минут в Беларуси. Всем доброе-доброе утро, и мы начинаем с новостей о погоде. Погода вчера, кстати, была то, что надо. Думаю, все это заметили, но будет ли она такая сегодня? Сегодня давайте ответим.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Белоруссии сегодня облачно с прояснениями, на большей части территории пройдут дожди, местами возможны грозы. Максимальная температура воздуха днем составит до плюс 16. В Минске также ожидается облачная с прояснениями погода. В первой половине дня временами дождь. Температура воздуха утром до плюс 13, днем, ну, до плюс 12. Ну, да, вот это вот перепады происходят. Но, с другой стороны, погода, она же что? Она же девушка, она изменчива. Вчера солнце, сегодня вполне себе осень, которая, в принципе, и должна быть у нас на дворе. Но нам не привыкать, поэтому мы спокойненько себе идем по планам, которые намечу сейчас прям. У меня есть для вас посылка в виде гороскопа на удачу, но я вам ее не отдам, потому что еще не конец часа. Посмотрим, что готовят звезды для нас в эту пятницу. Ну и также мы поговорим, а вообще, есть ли какие-то плюсы для стран Евросоюза, если в Евросоюз все-таки вступит Украина. Вот разберем на примере Франции. Поэтому, если пятница, то только на Минской волне, дорогие друзья, потому что тут даже музыка с малиновым привкусом. Не переключайтесь.

0: на Минской волне.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс!
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Как думаете, что бывает, когда обещаешь всем все, а потом считаешь, сколько кому достанется? Марин Ле Пен, это ультраправый кандидат в президенты Франции, выступила с заявлением, что ее страна первой пострадает от вступления Украины в ЕС. По ее словам, французское сельское хозяйство понесет убытки, столкнется с усилением конкуренции и сокращением доли средств из бюджета общей сельхозполитики ЕС. Она прямо так и написала: «Мы не только столкнулись бы с сильной, недобросовестной конкуренцией, но и доля бюджета общей сельхозполитики выделяется на французское сельское хозяйство, также бы существенно была бы сокращена». И вот тут, знаете, впервые за долгое время звучит не то чтобы лозунг и призыв какой-то, а вполне себе человеческая арифметика. Потому что ЕС — это, ну, не клуб друзей, это общий кошелек. И когда в этот кошелек добавляется новая страна с огромным аграрным сектором, кому-то приходится делиться. Вопрос только кому? Ответ Ле Пен — французскому фермеру. То есть годами говорили, что Украина — это про ценности, это про свободу, это про будущее Европы. И как только дело дошло до того, что будущее придется оплатить из конкретного бюджета конкретного французского хозяйства, сразу выяснилось, что ценности ценностями, а вот дотации дотациями. И заметьте, это не говорит про не какой-то там пророссийский политик. Это не маргинал с плакатом. Это кандидат в президенты Франции, который озвучивает то, что в Брюсселе предпочитают замалчивать. Потому что в Брюсселе любят расширяться. А вот объяснять французскому фермеру, почему его доля уменьшилась, ну, как-то объяснять уже не получается. Не хочется, наверное. Согласитесь, очень много новостей сейчас у нас идет из Франции. То рейтинги падают, то движение разваливается, то сельское хозяйство под угрозой. Простым гражданам, конечно же, мои приветы и пожелания спокойствия. Пусть у них все будет хорошо, несмотря на решение их начальства. Ну а правительству, ну что ж, пожалуй, поздно пить боржоми. Почки уже давно не те самые. Но, кажется, новостей из страны революции в последнее время будет только больше. Поэтому будем летать туда почаще. И благо, что виза туда нам не нужна. Ну что же, а вот виза в мир гороскопов и в мир музыки нам тоже понадобится, поэтому прямо сейчас я ставлю вам туда штампик, выдаю, все, уходим на музыкальную паузу, а сразу же после нее остановка в гороскопе на удачу. Будем смотреть, что обещают нам звезды в эту пятницу.

0: Гороскоп на удачу.
1: Не знаю, как вы, дорогие друзья, но я очень сильно хочу, чтобы пятница была днем легким. Мы все это заслужили. Рабочая неделя потихоньку заканчивается, и есть такое вот маленькое ощущение того, что хочется оторваться. Ну, правда, по-серьезному. Посмотрим, согласен ли с нами гороскоп на сегодня. Итак, Овны, пятница спросит, а ты точно все успел? Ну, а вы уже мысленно на вечеринке. Так что, если что-то не сделано, оно подождет до понедельника. Это не преступление. Тельцы, не устроит ли себе маленький праздник прямо сейчас? Устройте, только не превращайте ужин в банкет на весь отдел. Близнецы, сколько раз за день вы передумаете? Не считайте, вы все равно собьетесь, зато скучно вам не будет. Раки, не пора ли наконец выйти из зоны комфорта, спросите вы себя? Ну, конечно же пора, возьмите ее с собой, так надежнее эту самую зону комфорта. Львы сегодня главные герои вечера, но дайте и другим хотя бы пару реплик в вашей личной пьесе. Девы, вы слишком строги к себе к концу недели, ну, так что снимайте себе парочку пунктов из внутреннего списка вашей личной ответственности. Весы, а не зайти ли вам по пути за чем-нибудь приятным? Обязательно зайдите, но не выбирайте между двумя, берите оба, пятница вам все разрешает. Скорпионы, вы что-то скрываете за спокойным лицом. Ну, или на самом деле вам просто лень объяснять. На самом деле это тоже может быть вполне себе хорошей стратегией. Стрельцы, вы можете сегодня рвануть куда угодно, лишь бы не туда, где нужно отчитываться о своих планах. Так что действуйте, путешествуйте и наслаждайтесь этой пятницей. Козероги, вам пора отложить дела хотя бы до следующей недели, потому что горы никуда не денутся, а пятница, она исчерпаема. Водолеи, если вас тянет сделать что-то нелогичное, то сделайте, но потом не удивляйтесь, если это сработает лучше вашего основного плана. Ну и рыбы, если вы слишком замечтаетесь для рабочего дня, то это в самый раз, потому что мечты – это единственное, что не потребует от вас сегодня отчетности и точности. Ну а вообще, расслабьтесь, выходные уже дышат нам в затылок, так что улыбаемся и машем. А заодно машем и Яне Довбенко, которая уже с минуты на минуту придет в студию для того, чтобы рассказать, какие важные события произошли в мире к этому часу. Ведь важные новости, на самом деле, уже после нескольких треков. Дожидаемся.
0: Осень шелестит на МВ Радио. Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси.

0: женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, над чем работают медики и что обнаружили ученые из Китая.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Уганды Ювери Мусевини с Днем Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко отметил, что в нашей республике высоко ценят отношения дружбы и доверия с Угандой. Он предложил реализацию совместных проектов в сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании. Президент пожелал угандийскому коллеге здоровья и успехов, а жителям страны мира и прогресса. Беларусь готова делиться опытом с зарубежными коллегами в кардиологии. Об этом заявила первый замминистра здравоохранения нашей республики Елена Богдан. Она отметила, что страна вкладывает значительные средства в оснащение клиник и подготовку кадров. Белорусские медики представили уникальный опыт развития кардиохирургии и межрайонных центров на конгрессе «Инновационная кардиология». В мероприятии участвуют специалисты из России, Израиля, Турции, Китая и Индии. Конгресс стал площадкой для обмена опытом и обсуждение инноваций.
0: К новостям в мире.
1: Испытательный полигон для дронов начал работу в Литве. Площадку создали на базе Центра оборонных инноваций. Там будут тестировать дроны наземных и водных роботов. Полигон расположен в 15 километрах от границы с нашей республикой. Ранее сообщалось о создании в Литве подразделения для развития дальнобойных беспилотников. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 55-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ. И в завершение выпуска. Ученые из Китая изучили хорошо сохранившуюся окаменелость морской рептилии. Вид получил название «Аустронага минута». Рептилия достигала около 60 сантиметров в длину и жила в триасовом периоде. На окаменелости сохранился участок между ребрами. Это помогло определить расположение внутренних органов. Ученые также нашли возможные остатки пищи, включая рыбью чешую. Строение скелета показывает, что рептилия была хорошо приспособлена к жизни в воде.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3,06 рубля, евро 3,43 рубля. 100 российских оценивают в 3,59 рубля белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Ну что ж, всем доброе утро, с кем мы еще не слышались. Мы с вами на волне 97.4 FM, и это улетное утро, поэтому продолжаем просыпаться вместе с минской волной. Сегодня впервые за всю жизнь я залез в сонник, потому что снилось мне, что я здесь с Юлей Умаровой. Мы отлично проводим время в эфире, вы пишете нам в социальные сети. Напоминаю, Viber, Telegram 8029-1010-307, намек вы поняли, да, все правильно. В общем, сон хороший-то был, но вот пока Юли не... Нет, пока с вами только я, Женя Тихонов, который так и не нашел ответ, что этот сон мог означать. Кстати, я чуть сегодня не проспал из-за него на работу, потому что думал, что уже на работе нахожусь. В общем, что это значит, если вы разбираетесь, то пишите. Ну, пока что я не знаю, как мне такое можно трактовать. Но я знаю, по какому плану мы с вами пойдем в этом часе. Итак, первая игра в эфире будет под конец часа. Мы разыграем в рубрике «Вылетит и поймаешь» сертификат в мир иллюзий. Так что, поверьте, оставаться с нами стоит. И также мы посмотрим, какая ситуация сейчас с коммунальными службами в Киеве. Важный вопрос, который мы обсудим в середине часа. Ну и, конечно же, пятница — это сама по себе праздник. Такая вот такое приятное слово, да? Но пятница на МВ-радио — это еще больше поводов. Поэтому заглянем в календарь через пару минут и узнаем, чем запомнится нам этот день. Ну все, ни слова больше. Просто рад вас видеть. Ну а все остальное за меня уже скажет музыка на МВ-радио.

0: Бортовой журнал.
1: Итак, на календаре пятница, и будто бы больше поводов для счастья нам и не нужно. Однако, мы же не просто так рубрику «Бортовой журнал» ведем, верно? Поэтому посмотрим, что готовит на сегодня нам этот день. Всемирный день почты, именно вот как системы. То есть все письма, все люди, которые сортируют, даже сами конверты, марки и почтовые ящики сегодня у нас под прицелом. Почта сама по себе – это очень старый метод передачи сообщений на очень, ну или не очень большие расстояния, которые, между прочим, работают и сейчас, но уже не так, что ли? В наш век, когда мы привыкли уже к СМС, к сообщениям в социальных сетях или же, допустим, на электронную почту, она как будто бы не актуальна, но, товарищи, а вайб-то где? Вот то-то и оно. Вы вряд ли улыбнете сообщению от близкого человека, даже если оно очень теплое, ну, когда оно придет просто вам в ваш, там, телеграм условный, да? Но вот если оно придет обернутое в конверт, оно обрастает еще и кучей истории во время путешествия, пройдет кучу рук, там, из рук в руки, и потом еще, главное, чтобы от этой руки оно было и написано, вот это уже стоит намного дороже, даже если там будет простая открытка. Так что сегодня можно писать письма и не стесняться, потому что близким будет невероятно приятно. Ну а всех тех, кто работает в нашей почтовой системе, да и в принципе имеет дело с письмами, мы поздравляем с этим днем. Просто отметьте его в календаре, ну и отметьте, ну как вам хочется. Также сегодня день любопытных событий отмечается. И если вы считаете, что этот повод какой-то несерьезный, то вы критически и серьезно правы, кстати, именно так. Ну так а что это за зверь такой? Ну, здесь все просто. В нашей жизни, да и не только в нашей, происходят необычные события, которые могут и ступор поставить, и, главное, запомниться надолго. Такими историями сегодня я и призываю делиться вас. А почему бы и нет? Это же повод для задуматься, посмеяться или просто дополнить и так хорошо идущую беседу. Так что, если вам есть что сказать, присылайте нам свои истории в Viber, Telegram 8029-1010-307. Так, ну, получается, если уж я и задаю тренд, значит, нужно быть первым, верно? В общем, одна из таких вот ситуаций, которая произошла со мной, была, наверное, году в 2017. Я ехал в переполненном метро, это было за несколько дней до Нового года, то есть до 2018 оставалось там уже, ну, считанные сутки. Получается, мы едем как... Килька в банке, все упихнулись, потому что всем надо срочно, все в тяжелых таких зимних куртках. И у меня куртка, получается, была на тканевой основе. И где-то, видимо, я валялся. И эта ткань нацепляла на себя, ну, знаете, катышки обычные. И стоит передо мной девочка, смотрит на все вот это. Ей сколько там, ну, наверное, лет 15. Она что-то начинает про себя говорить, как будто мантру читает. Берет и начинает просто с меня эти катышки счищать. Я до сих пор не понял, прошло уже почти 9 лет, что это было, но вот такая история произошла со мной. Так вот, какие истории произошли у вас? Жду ваших сообщений. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Давайте посмеемся да поделимся историями. Это очень важно. Кстати, еще одна история только из мира политики уже ждет нас через небольшую рекламную музыкальную паузу на МВ Радио. Так что не переключайтесь.
0: Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Звук поставим.
3: Большой тур группы «Добро» в Беларуси. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
4: ООО «Первая продюсерская компания. Город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 375-29-660-01-38. 6+. Живой звук.
5: Удобно в кресле. Я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла. Тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
6: Сашка, выходи скорей.
5: Вот с посылкой почитаю. В моем смартфоне домофон.
7: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
5: Смотри, как удобно.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Как вы думаете, что бывает, когда в большом городе одновременно пропадает и свет, и вода? В Киеве на фоне экстренных отключений электроэнергии начались перебои с водоснабжением. Киевводоканал сообщает, что за обесточивание объектов водопроводной инфраструктуры в некоторых районах возможно снижение напора воды и полное прекращение ее подачи. То есть получается, 4 района по свету и воде вышли из строя, а это, между прочим, значительная часть города. И вот тут стоит остановиться и просто представить. Не абстрактные сводки, не цифры в отчетах, а обычную квартиру. Вечер, человек приходит с работы, хочет помыть руки, воды нет. Хочет приготовить ужин, воды нет. Хочет, по своим нуждам, тоже нет воды. Света нет, воды нет, лифт не работает, телефон садится. И это не где-то в глухом селе, это по факту в столице огромной страны. Причем, заметьте, ну, это далеко не первый раз и, к сожалению, далеко не в последний. Отключение света становится уже нормой, вода теперь тоже как бы на вес золота, и люди привыкают жить с ведрами, с запасами бутылок и с мыслью, а вдруг сегодня опять? И это по факту уже не чрезвычайная ситуация, а как будто бы новый быт. И вот на этом фоне где-то далеко по-прежнему звучат слова про поддержку, сколько потребуется, про «Украина победит», про светлое будущее. Вот только кажется, это светлое будущее пока что без света. Ну и без воды получается тоже. Ну а ведь всего-то, на самом деле, можно было бы этого и избежать, и не обязательно было доводить страну до состояния, когда в столице одновременно пропадают базовые блага цивилизации. Но решения, которые принимались годами, вели именно сюда. Шаг за шагом, отказ за отказом, компромисс за компромиссом, и теперь все эти решения платят, ну, за эти все решения и платят обычные люди, у которых вообще, по факту, уже ничего нету, и выбора тоже. И напоминаем, что, между прочим, зима-то уже близко, и такие отключение, это может быть очень катастрофически для страны. Поэтому всем гражданам Украины, которые просто хотят жить в мире и спокойствии, конечно же, сил. Ну и, конечно же, света, пускай хотя бы и душевного. Ну что ж, давайте отвлечемся с вами от этой, на самом деле, грустной достаточно новости и перейдем к чему-то более веселому. К музыкальному блоку на Минской волне. И скоро совсем вернемся для того, чтобы с вами немножечко поиграть. Окунемся из мира новостей в мир иллюзий. Так что не переключайтесь.

0: вылетит и поймаешь.
1: Ну, хотите вы или нет, дорогие друзья, но с утра нужно быть бодрым. Мы шли с вами к этому розыгрышу уже, ну, почти что 2 часа, и только не говорите, что не готовы сейчас показать ваши навыки в скорости и точности, потому что мы начинаем наш интерактив «Вылетит и поймаешь». Кстати, сегодня мы играем за сертификат в мир иллюзий. Это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Вас ждут новые локации в стиле «Алисы в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности, и это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. И да, несмотря на то, что победитель может быть только один, попасть по сертификату могут несколько, поэтому не зевайте и, главное, уже намечайте, кто пойдет вместе с вами. Но для того, чтобы пойти самим, нужно выполнить несколько условий, обязательных для этого розыгрыша. Итак, вам понадобится всего-навсего слушать внимательно музыку на МВ-радио. Как только вы услышите, что в одной из песен как будто бы какая-то фраза, ну, сильно выделяется, ваша задача ее правильно услышать. Услышите, присылайте ее нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Будете первым и будете самым точным, в таком случае сертификат в мир иллюзий ваш. Поэтому оставляю вас на музыкальную паузу, на игровую музыкальную паузу на МВ-радио. Вперед!

0: Вылетит и поймаешь.
1: Кажется, сейчас прозвучала очень такая роковая фраза, которая очень сильно подходит пятнице. Дорогие друзья, конечно, это была фраза «Работа не волк, работа — это ворк». Ну, скажем так, мы и истину подчеркнули, и немножко англицизмов с вами выучили. Ну а что? Почему бы и нет? С другой стороны, работа-то она никуда не пропадает, верно? Ну, а моя задача — это просто облегчить вам это утро и, конечно же, порадовать одного из вас. Сегодня откликов, как и обычно в пятницу, просто огромнейшее количество. Большое спасибо. Я даже приму это на свой счет, будто бы это моя заслуга, что вы все проснулись и такие бодрые. Ну, а может быть и моя. В любом случае, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. Кто же у нас побеждает? И это Тоня, номер которой заканчивается на 7180. Тоня, мы поздравляем вас от всей нашей редакции. И, конечно же, настаиваем на том, чтобы вы почаще проверяли свой смартфон. В ближайшее время с вами свяжется наш редактор и расскажет, как забрать ваш подарок. А это сертификат в мир иллюзий. Уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Вас ждут новые локации в стиле «Алисы в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. Фух, второй час у нас, дорогие друзья, уже подошел к концу, а это значит, что впереди нас ждет небольшой рекламно-музыкальный блок, а сразу же после этого мы вернемся из мира иллюзий в мир реальный, где Яна Довбенко расскажет самые свежие и актуальные новости к этому часу. Так что дожидаемся и, конечно же, не скучаем. Мы же на Минской волне, в конце концов.
0: Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
5: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, над чем работают военные и какую технологию разработали в США.
0: Новости.
1: Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Туркменистане. Глава государства встретился с зарубежным коллегой Сердаром Бердымухамедовым в преддверии саммита СНГ. Стороны обсудили расширение сотрудничества в политической, торговой, экономической и гуманитарной сферах. Так, по итогам прошлого года товарооборот между нашими странами превысил 260 миллионов долларов. Показатель вырос более чем в два раза. Объем торговли услугами превысил 50 миллионов долларов. Участники учения УДКБ прибывают в Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Речь идет о военнослужащих из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Они примут участие в командно-штабном учении «Нерушимое братство» и специальном учении «Барьер». На них отработают вопросы миротворческой операции и ликвидации биологических угроз. В ведомстве подчеркнули, учения носят плановый характер и не направлены против третьих стран.
0: К новостям в мире.
1: Утечка данных 14 миллионов человек произошла в Японии из-за взлома агрегатора авиабилетов. Об этом сообщают местные СМИ. Злоумышленники получили имена, данные банковских счетов, адреса и пароли. Компания попросила пользователей сменить свои пароли. Также стало известно об утечке данных около 6,5 миллионов пользователей сети комиссионных магазинов. С начала года число хакерских атак в стране превысило 600 случаев. При этом эксперты не исключают связи с использованием искусственного интеллекта. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко посетил монастырский комплекс в Грузии. Об этом сообщили власти центрального региона. Алаверди является известным памятником средневековой архитектуры и ныне действующим мужским монастырем. Губернатору рассказали историю появления в храме иконы Ефросинии Полоцкой. На память руководитель подарил митрополиту картину с изображением собора в Борисове, а получил брошюры с изображением царицы Кетеван. И в завершение выпуска команда ученых из США представила новую технологию выращивания клубники. Основой метода выступает уникальная ткань. Насекомым-вредителям довольно сложно проникнуть через материал. Однако он легко пропускает солнечный свет, дождевую воду и потоки воздуха. В рамках эксперимента посевы клубники накрыли защитными каркасами из такой ткани. Конструкции позволили увеличить урожай в несколько раз и уменьшить использование пестицидов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ-радио.
5: Да уже, кажется, впору с вами прощаться, дорогие друзья, но я все равно говорю вам доброе утро. И напоминаю, что с вами мы на волне МВ-радио. Добро пожаловать в наш третий час. И бьюсь об заклад, что проснулись уже даже совы. 9 часов — это переломный момент. Либо бодрость до отказа, либо засыпать на ходу, либо на рабочем месте. Но только напоминаю, что в состоянии сонной тетери лучше не садиться за руль, как бы не хотелось. Берегите себя. Ну а через один трек я сберегу ваше время и нервы и поговорю о ситуации на дорогах. Это актуально, это нужно знать каждому. Поэтому не переключайтесь, один трек специально для вас и полетели.

0: Пристегните ремни.
1: Итак, 9 часов 12 минут на часах у нас в студии, и у вас, скорее всего, тоже. Это значит, что самое время ехать уже по своим делам, по рабочим моментам, ну, конечно же, там, детей в школу, в детский садик отвозить. В общем, не столь важно, чем вы сейчас занимаетесь. Важно знать, что в Минске, на минских дорогах сейчас ситуация, по данным сервиса Яндекс.Пробки, оценивается в 6 баллов. Да, ситуация не то чтобы очень серьезная для такого времени, но обсудить некоторые моменты все-таки стоит. Допустим, ДТП на Шарангович и Якубовского на пересечении. Также на проспекте Дзержинского на пересечении с Жукова 3 ДТП. Также еще одно на Железнодорожной. Пробки на Долгобродской и на улице Ленина. А сложное движение отмечается на западе и на юго-востоке МКАДа. Также на улице Могилевской, на улице Сурганова, Якуба Колоса и на проспекте Пушкина. Ну а в остальном можно ехать. Но благо, что мы с вами летим, верно? Поэтому мы завершим утро пятницы на праздничной ноте. Два трека, два ритма, два короля. Кто победит, узнаем под конец часа. Ну а через несколько треков нас ждет игра «Дозаправка». Поэтому готовьте ваши смартфоны и наш телеграм-канал. Задание ждет вас с минуты на минуту. Ну а пока мы коротаем время под музыку на МВ-радио. Просыпаемся и наслаждаемся этим утром.

0: Дозаправка.
1: Вот я считаю, что если уж как-нибудь и дозаправляться в эту пятницу, то только со вкусом. Со вкусом недавно ушедшего лета. Хотя, смотрите, уже почти полтора месяца прошло. В общем, эту пору года мы помним по мангалам, по посиделкам на даче и по тому самому вкусу. Поэтому сегодня мы играем за чикен-сет от Ами-Ями. Потому что побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа приготовлены. Готовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм. Но, в отличие от Инстаграма, там можете написать Ами-Ями, да и, в принципе, нам какие-нибудь приятные добрые слова, нам понадобится сейчас наш Телеграм-канал. Поэтому в ближайшее время уже будет выложено мое задание. Забегайте, мониторьте нашу телегу. И заодно попытайтесь угадать, а что или кого я изобразил сегодня на своем так называемом шедевре. Как только у вас появятся какие-нибудь соображения, догадки, все смело присылайте нам в Viber, Telegram 8029-1010-307 или же можете прямо в комментарии писать. Оттуда я тоже внимательно смотрю и наблюдаю, что там происходит. И главное, ищу человека под номером 19 сегодня. Поэтому 19-й становится обладателем чикен-сета от Ами-Ями. А вот кто это будет, еще очень хороший вопрос. Поэтому отвечайте. Ну а я пока что побежал искать того самого счастливчика. Удачи!

0: Реклама на Минской волне.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь? По таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп.
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Дозаправка.
1: Знаете, сегодня я на самом деле впервые за долгое время именно пытался рисовать, потому что пятница догнала и меня. Руки трясутся, голос туда же. Думаю, по камеру, по Юлюфту вы тоже заметили это, поэтому, ну, я старался как мог. Ну, а вы ответили как боги, дорогие друзья. Очень много ответов, все из них правильные. Ну, возможно, все-таки мой шедевр получился. Ну, а у кого сегодня получилось оказаться под номером 19, давайте-ка подведем итоги нашего розыгрыша дозаправка. Тоже сегодня у нас оказался победителем. Победителем сегодня у нас оказалась Татьяна, номер которой заканчивается на 49-85. Она оказалась под номером 19. Это было отличное попадание, поэтому поздравляем ее от имени всей нашей редакции и напоминаем, проверяйте телефон почаще, потому что чикен-сет от Ами-Ями вы заслужили на 100%. Побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм. Все ответили абсолютно правильно. Это был почтальон. Ну и письмо счастья уже полетело для нашей Татьяны. Ну что же, в Королевске у нас сегодня состоялся розыгрыш с королевским подарком. А это значит что? Это значит, что нужно по-королевски закончить это утро пятницы, дорогие друзья. Поэтому забегайте уже в наш Инстаграм, ознакомливайтесь с песнями, ну а прослушаем мы их через несколько треков в нашей удачной посадке. Будем завершать пятницу с помпой.

0: «Дачная посадка».
1: Мы так бодро с вами вдарили эту неделю, и знаете, треки, которые я предлагал в «Удачной посадке», как-то очень уж хорошо заходят. Поэтому, несмотря на то, что сегодня они, ну, не то чтобы только русские, они будут с вкраплением немного корейского, это даже очень хороший микс. И я подумал, что если уж у нас с вами настроение пятницы, то должна быть помпа, карнавал и все вот это. Ну, а вы готовы слушать и голосовать? Ну что ж, тогда удачи. «Удачная посадка» объявляется открытой, а вас попрошу держать ушки на макушке, а телефоны наготове. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307 или же наш Инстаграм, где удобно голосовать в том числе. Сегодня у нас две песни, два разных исполнителя, но зато вайб пятницы. Какой вайб вы выберете, решать только вам. Ну а пока что слушаем. Итак, «Король под номером один».

Ну кого же я еще мог назвать королем под номером один? Конечно же, это Филипп Киркоров с треком «Фиолетовая вата». Жаль, конечно, что не малиновая. Очень бы она подходила к нам по цвету. Но эту песню я выбрал вовсе не из-за цветовой принадлежности, а именно по настроению. Ну вот умеет его король раздавать. Ну вот умеет просто. И не зря он носит такой титул. Поэтому, если нравится именно этот трек, голосуйте за него. Если он наберет большее количество голосов, то тогда он прозвучит в полном метре у нас здесь в эфире. С другой стороны, мы возьмем сейчас трек азиатского короля и послушаем, что он хочет нам сказать.

Думаю, тоже многие узнали Псая с треком «Джентльмен». А вот и он уже король азиатского направления. Тот, кто точно знает. Включите его трек, и начнется разрыв на любой вечеринке. А если утром, то ваша батарейка зарядится на целый день, а возможно даже и на все выходные, аж до понедельника. Такое нам тоже надо. Но с другой стороны, вы сейчас выбираете, какое настроение должно остаться именно под конец нашего эфира. Поэтому даю вам несколько треков на подумать, ну а сам пока что ухожу считать ваши голоса. И главное, не бойтесь, пятница разрешает голосовать так, как вы хотите. You know what I mean? Like, it just needs to be swaggy.

0: «Дачная посадка».
1: Итак, стоп-игра, точнее, мы останавливаем наше голосование. Итоги подведены, ну и на самом деле даже не было никакой загадки, кто же победит сегодня. Psy Gentleman сегодня занимает второе место, поэтому Филипп Киркоров, фиолетовая вата, он и звучит для нас всех в полном метре в нашем прямом эфире. Так что все, трек уже заряжен, трек ждет своего часа, так что, Филипп Бедросович, надевайте ваши лучшие наряды, вы будете блистать сегодня под завершение улетного утра на МВ-радио, которое состоится уже вот-вот. Дорогие друзья, знаете, хочу подвести итог этой недели. Было сложно, было непривычно, местами было тепло, а местами было пасмурно. Но что я могу сказать? Каждое утро мы с вами сделали таким, каким оно нужно. Бодрым, веселым, возможно, где-то немножечко так вот с вайбом запутанности, некоторым вайбом одиночества Жени Тихонова здесь в эфире, но не переживайте. Главное, что все это удалось к пятнице. Поэтому я готов отпустить вас в эти выходные, готов отпустить по вашим делам. И, конечно же, Филипп Киркоров вам в этом поможет. Ну и, конечно же, МВ-радио никуда от вас не денется. Поэтому оставайтесь с нами. Впереди только самое лучшее. Впереди только пятничный день. Ника Романова в 12 часов он придет. Будет настроение вам тоже делать. Ну а пока я с вами прощаюсь. Побежал я готовиться к понедельнику, пить заслуженный кофе вместе с моей коллегой. Возможно, даже возьму немножечко какавы с чаем. Ну, дальше мы уже разберемся. Ну, и, конечно же, я оставляю вас на этот день. Всем пока, всем хорошего, и музыка специальная для всех вас. Пока. Наш рейс

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие

0: Пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, о чем предупреждают белорусов и что влияет на восприятие блюд.
1: Новости.
0: Президент Беларуси принимает участие в саммите СНГ. Мероприятие проходит в Туркменистане. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества. В повестку включены более 15 вопросов. Они касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместная работа в информационном пространстве, также сотрудничество в правоохранительной сфере и сохранение исторической памяти. Случаи мошенничества с недвижимостью участились в Беларуси. Об этом сообщили в Государственном комитете по имуществу. Злоумышленники представляются сотрудниками госорганов и убеждают граждан продавать жилье и передавать им деньги. Насторожить должны сделки с пожилыми, одинокими или инвалидами, а также давление и заниженная цена. Регистратор может отложить оформление, предупредить гражданина и сообщить в правоохранительные органы. Госорганы не требуют денег курьерам. При подозрительных звонках нужно прекращать разговоры, обращаться в милицию.
1: К новостям в мире.
0: Министерство финансов Финляндии предложило повысить пенсионный возраст до 70 лет. Повышение будет поэтапным на 6 месяцев для каждой следующей возрастной группы. Ожидается, что процесс начнется с 2032 года. По расчетам ведомства, мера позволит привлечь на рынок труда от 50 до 120 тысяч человек. Оппозиция и профсоюзы критикуют такое предложение, указывая на необходимость создания рабочих мест. Также Минфин предложил сократить пособие по уходу за ребенком на дому. К новостям регионов. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко совершил рабочую поездку в Грузию. Он встретился с главой региона Кахетия Платоном Калхамайлидзе. Стороны подписали дорожную карту сотрудничества на 2026-2028 годы. Документ охватывает сельское хозяйство, промышленность, образование, спорт и туризм. Товарооборот Минской области с регионами Грузии вырос на 35% и составил 25 миллионов долларов. Белорусские предприятия заключили контракты на 11 миллионов долларов, включая поставки торфяной продукции. И в завершение выпуска. Минималистичная подача блюда заставляет еду казаться полезнее. К такому выводу пришли японские ученые. В момент исследования участникам подали одно и то же блюдо из осетрина в двух вариантах – с отдельно лежащими соусами и соусами, разложенными по тарелке. Минималистичная сервировка получила оценку полезности более 4,5 баллов, тогда как распределенная слегка перешагнула 4. После дегустации разница по симпатии оказалась статистически незначимой. Ученые отмечают, что выглядеть полезнее не означает быть полезнее и требуются дальнейшие исследования.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит от 10 до 16 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать выпускникам школы и что продадут на аукционе.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направил приветствие участникам форума городов-побратимов Беларуси и России. Мероприятие проходит сегодня в Могилевской области. Глава государства отметил, что побратимское движение является ключевым элементом народной дипломатии. Он подчеркнул, что такие встречи расширяют сотрудничество и придают импульс интеграционным процессам. В повестке форума экономическая кооперация, социальные проекты, культура и туризм. Александр Лукашенко пожелал участникам приятного.

0: личных впечатлений и достижения поставленных целей. Формат репетиционного тестирования изменится в Беларуси. Об этом сообщили в Республиканском институте контроля знаний. Теперь выпускникам предстоит решить 3 модуля по каждому предмету в рамках единого 8-месячного курса. На первый этап зарегистрироваться можно с сегодняшнего дня. Тестирование стартует в следующий четверг. Отмечу, зарегистрироваться можно на сайте РИКС. Стоимость 1 модуля составляет 14,5 рублей.
1: К новостям в мире.
0: Франция направит 3000 замещающих учителей в школы из-за дефицита педагогов. Об этом заявил министр образования страны Эдуард Жифре. Сейчас более 100 учебных заведений находятся в красной зоне и порядка 400 в оранжевой. Учителя будут задействованы с сегодняшнего дня до вторника. Протесты старшеклассников начались в конце сентября. С начала протестов задержано около 7000 человек. Примерно 90% из них несовершеннолетние. Прямые телефонные линии продолжают работу в Беларуси. На связь с жителями нашей страны выйдут различные чиновники завтра. Например, в Миноблсполкоме на другом конце провода можно будет услышать председателя Минского областного совета депутатов Наталью Якубицкую. Она ответит на волнующие вопросы граждан с 9 до 12 часов. Номер для связи можно найти на сайте Миноблсполкома. И в завершение выпуска. Личные вещи Майкла Джексона выставят на аукцион в Абу-Даби в декабре. Об этом сообщил аукционный дом Julian's Auctions. Среди лотов красная кожаная куртка из клипа «Триллер». Ее оценивают от 200 до 400 тысяч долларов. Также на торги выставят лоферы из этого клипа и обувь шоу «Моутаун». Цена стартует от 30 до 60 тысяч долларов соответственно. Белая перчатка певца оценена в 600-800 тысяч долларов. Торги пройдут с 7 по 9 декабря.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Мінській волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё.бай». Твой надежный доведник по Минщине и всей краине. Туристичный портал «Своё.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит от 10 до 16 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – мультфильм «Волшебное перо». События вращаются вокруг девочки Провиденс. Однажды она находит волшебное перо. Оказывается, что любое написанное им желание сбывается. Первым делом героиня наделяет свою морскую свинку способностью говорить. Однако питомец невероятно осторожен и даже немного труслив и всячески пытается обуздать полет фантазии хозяйки. Но в это время силу пера ощутил злобный колдун. Уже долгое время он охотится за магическим артефактом. И в этот раз коварный маг намерен достичь своей цели. Сможет ли Провиденс защитить волшебное перо, узнаете в кино. Например, в Столбцовском кинотеатре «Беларусь» мультфильм выйдет завтра в 13:40. Вторая лента – приключенческая драма «Битва моторов». История разворачивается в России в начале прошлого века. Автолюбитель Андрей и инженер Дмитрий решают собрать свой автомобиль. Вместе они собирают команду единомышленников и приступают к разработке машины «Руссобалт». Однако работы идут все сложнее, и весь проект оказывается под угрозой. Андрей решает, что их идею может спасти легендарное ралли «Монако». Если авто пройдет такой маршрут, то промышленники точно заинтересуются неизвестной моделью. Но если машина развалится прямо в дороге, это будет конец для всего проекта. Какие испытания ждут инженеров, узнаете в кино. Например, в Солигорском кинотеатре «Зорко Венеры» фильм выйдет завтра в 20:40. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какую инициативу запустят в Беларуси и что осваивает компания SpaceX.
0: Новости.
1: Предстоящий выход Молдовы из СНГ является недальновидным решением руководства этой страны. Такое мнение высказал президент нашей республики Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ. По его мнению, это не выбор простых молдаван. Белорусский лидер призвал руководство Молдовы сохранить возможность для граждан не разрывать каналы взаимодействия. Он также напомнил об опыте выхода Грузии из СНГ и отметил, что возвращаться к нормальным отношениям легче через механизмы сотрудничества. Неделя родительской любви пройдет в Беларуси с 14 по 21 октября. В рамках инициативы по всей республике пройдут десятки мероприятий. Это выставки, мастер-классы, экскурсии и семейные квесты. К акции присоединяются профсоюзы, Белпочта, общественные объединения и учреждения здравоохранения. Например, белорусы смогут бесплатно отправить поздравительные открытки родителям. Женщин, которые станут мамами в эти дни, поздравят в роддомах. Мероприятия пройдут во всех регионах страны, включая чествование многодетных семей.
0: К новостям в мире.
1: Семиэтажный дом обрушился в столице Турции, Стамбуле. Об этом сообщают местные СМИ. По данным источников, жертвами

0: происшествия стали 5 человек. Спасательная операция уже завершена. Власти эвакуировали жителей 3 соседних зданий. Около 40 человек разместили в отелях. Прокуратура задержала архитектора и начальника строительства проекта. К новостям регионов. Итоги капитального ремонта многоквартирных домов подвели в Минской области. Об этом рассказали в ЖКХ Центрального региона. Лидером стал Молодечнинский район. Там отремонтировали около 30 тысяч квадратных метров жилья. Второе и третье место по показателю заняли Борисов и Жодино. Всего по области новый облик получили 75 домов общей площадью почти 148 тысяч квадратных метров. Годовой план уже выполнен в 7 районах. Капитальный ремонт остается на особом контроле предприятий ЖКХ. И в завершение выпуска. Компания SpaceX станет крупным оператором мобильной связи в США. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск. Корпорация уже получила все необходимые компоненты. Кроме того, речь идет и о лицензиях на низкочастотный спектр. Эти частоты помогают сигналу проходить через стены и другие препятствия. После одобрения Федеральной комиссии по связи США сеть Starlink Mobile запустит архитектуру. Она объединит спутниковую связь с наземными вышками.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Ну что, друзья, докатились, причем во всех хороших смыслах, до пятницы. Поздравляю. Было сложно, но можно. А между делом с МВ Радио еще и быстро, и весело. И сегодня не будет исключением. Здесь для вас на 4 часа я, Ника Романова, заряжена отличным настроением и идеальным пятничным плейлистом. Начнем с Инны, Саны Зап, ну а продолжим, конечно, вашими приветами и сообщениями друг другу. Делитесь, с чем еще вас нужно поздравить 9 октября. Вайбер, Телеграм 8029-1010. 307, номер для СМС 9704.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: курсе дела.
1: И знаете, на что прямо сейчас берем курс? На Нобелевскую премию. Только не мы, а американский президент. Дональд Трамп в очередной раз объяснил, почему заслуживает стать лауреатом Нобелевской премии. А потому что предотвратил разрушение мира. Я, говорит, завершил аж 8 войн, 9-я на подходе. Правда, какая именно, он не стал уточнять. Не, ну мы всегда понимали, да, что скромность не его сильная сторона. Но вот предотвратил полное уничтожение мира звучит прям как сюжет для фильма с Брюсом Уиллисом, а не для новостей. Также, пользуясь случаем и заодно, видимо, служебным положением, Трамп раскритиковал Барака Обаму, получившего в 2009 году свою Нобелевку, отметив, что до сих пор не понимает, за что это ее ему вручили. Так вот в чем дело. Это просто ему страсть, как не терпится, Нобелевскими премиями помериться. Такой вот детский сад, собачка.
0: В курсе дела.

0: верится, друзья, что на календаре 9 октября и, по сути, очень даже скоро Новый год. Ну а пока вот так, по данным Белгидромета, облачно с прояснениями по Беларуси. На большей части территории пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный порывистый, на большей части территории сильный и порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит от плюс 10 до плюс 16. В Минске ожидается облачная с прояснениями погода. Это здорово, хоть что-то, да? В первой половине дня временами дождь, а ветер западный сильный порывистый. Температура воздуха днем плюс 10-12, вечером плюс 8-10.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

0: наступило время, когда каждый из вас может здесь высказаться, и оно называется...
1: Эфирный чат.
0: Напомню, ваше сообщение мы принимаем по единому номеру Viber Telegram. Фиксируйте себе, вносите в записные книжки 8029-1010-307, номер для смс 9704. И вот что прилетело к этой минуте. От Натальи. Всех с пятницы. Я ее очень ждала, потому что неделя была непростая, но теперь все позади. Наташ, ну что сказать, с облегчением. Мы тоже очень рады и за вас, и за себя, и за предстоящие выходные. Так что выдыхайте. От Максима есть сообщение такое. Здравствуйте, хочу узнать у Пашки Артемова, что слышно по новогоднему корпоративу маршрутчиков Борисова. Он у нас ответственный за это в этом году. Паш, народ волнуется. Есть конкретика какая-то уже? Какие-то подробности? Маскарадные костюмы вон товарищам готовить нужно. Но вообще что-то рановато вы, конечно, требуете от Пашки буквально невозможного. Ну еще, может, на огороде картошку не выкопал, а вы уже с Новым годом. Там, понимаете, озадачили. Так, от Андрея есть еще сообщение. Передайте привет всей нашей бригаде, а именно Кириян, Пашьян, Максут и Сереге Кабановичу. Плюс, говорит, важно. Но я не спорю, все передаю вот как написано. А самый главный привет нашей героине Диночке. Пусть будет самая какая-нибудь. Ну, тогда я от себя добавлю самая-самая, чего уж там за мной не заржавеет. А вообще, Ника, это все продолжает Андрей, если что. Хорошего вам дня и самое главное, хороших продуктивных выходных. Спасибо, взаимно. Еще вчера мною была открыта, это опять продолжает Андрей, баночка варенья с вашего дня рождения. С творогом навернул, понравилось. Ну еще бы! Мы вот рады вас всегда, как видите, поддержать в такой пасмурный день, особенно подсластить его, так сказать. Видите, как здорово вообще на наши мероприятия от МВ-радио ходить. День рождения уже прошел месяц как, а подарки с него вот все еще продолжают вас радовать. Есть еще сообщение такое эксклюзивное от абонента 8321. На МВ-радио шутки, веселье и смех. Ведущие дарят их сразу для всех. А тех, кто перед подарками не устоит, удача поможет и вмиг окрылит. Супер, вот какой прекрасный экспромт у вас вышел, а? Вот жаль, что вы опять не подписались. Как вас зовут, абонент 8321? Скажите уже. Но кем бы вы ни были, в любом случае, у вас, смотрите, в порядке все не только с рифмой, но и с интуицией. Потому что сегодня будут у нас подарки впереди, как минимум в следующем часе. Например, билеты в дельфинарий разыграем. Так что будьте с нами на одной волне.
1: Эфирный чат.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают правоохранители и почему может прибавляться вес.
0: Новости.
1: Странам СНГ нужно делать шаги в сторону укрепления единства. Такое мнение выразил президент Беларуси на саммите сообщества. Глава нашего государства отметил, что единство обеспечит прежде всего экономика, а не только заявление о сохранении исторической памяти. Он призвал крупные и богатые страны стать локомотивами развития организации. Александр Лукашенко подчеркнул, что нужно повышать ценность присутствия в организации для каждого государства. Милиция Беларуси получила около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали порядка 70 платежных счетов и реквизитов преступников. Задержаны 6 курьеров, работавших в интересах аферистов. У них изъято около 140 тысяч рублей. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 30 человек.
0: К новостям в мире.
1: Всемирной продовольственной программе ООН требуется более 30 миллионов долларов для продолжения помощи беженцам из Конго, находящимся в Бурунди. Об этом сообщили в организации. Благодаря взносам доноров и поддержке правительства второй страны немедленного прекращения помощи удалось избежать. Для оказания ее требуется около 5 миллионов долларов каждый месяц. Сейчас там проживают примерно 33 тысячи беженцев из Конго. К новостям регионов. Серьезное ДТП произошло в Стародорожском районе. Об этом сообщили в ГАИ. Инцидент зафиксировали на 287-м километре.

0: метре дороги Р-43. Там 40-летний водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом. Водитель легкового авто погиб на месте. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила и выбирать безопасную скорость. И в завершение выпуска. Высокая температура воздуха может способствовать набору веса, так считает группа ученых из США. Они проводили эксперимент на животных. Исследователи подтвердили, что при жаре аппетит представителей фауны снижается. Вместе с тем подопытные тратили меньше энергии на поддержание температуры своего тела. Этот эффект мог быть сильнее, чем последствия от подавления чувства аппетита. В итоге животные были более склонны к набору веса. Однако ученые подчеркивают, наличие аналогичного механизма у людей еще нужно подтвердить.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна». Let's go.

0: «Между делом» на МВ Радио.
1: Между делом, друзья, Нюша решила вернуть имя, которое сменила в 17 лет. Сделала она это в свое время для участия в одном телепроекте под влиянием, естественно, мультсериала «Смешарики». И чтобы не было проблем с авторскими правами, поменяла имя заодно и в паспорте. А вот теперь думает вернуться к прежнему своему родному Анна. Соскучилась и переросла псевдоним, видимо. Друзья, ну, Яника Романова, вы будьте уверены, ничего менять пока не собираюсь, причем ни в своей жизни, ни в вашей тоже, по крайней мере, на ближайший час. Как и положено, по старой доброй обеденной традиции у нас тут будет игра «Из песни слов не выкинешь», из которой кто-то из вас уйдет прямиком в Минский дельфинарий с двумя билетами. Так что не пропустите такую возможность и принимайте активное участие.
0: Добавь

0: реклама на Минской волне.
1: Звук поставим.
2: Большой тур группы «Добро» в Белоруссии. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
3: ООО «Первая продюсерская компания». Город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 375-29-660-01-38. 6+. Живой звук.
4: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
5: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
4: А на горячее?
5: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
4: А еще?
6: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
7: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
8: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
9: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Вот прямо сейчас засыпать не рекомендуется. Выспимся, как говорится, на выходных. А сегодня у нас на кону 2 билета в дельфинарий, чтобы вы не упустили ни в коем случае возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий, мы несем добро, радость и объединяем сердца.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Итак, на кону 2 билета в дельфинарии, друзья, и нужно будет за них постараться и побороться. Сегодня будем в этой игре отмечать Всемирный день почты. Нашла песню группы «Руки вверх, крошка моя». Вот, вы поймете, почему там про почту вдруг пошла речь. А я думаю, что вы и так уже поняли и помните. Самое главное вспомнить запиканное во фрагменте слово и прислать его мне на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 28-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок от нашего партнера. Итак, задание.
1: Какого слова...

0: Вот эту песню мы слушали, чтобы на почте не скучали. А еще, чтобы там не скучали, отправьте кому-нибудь письмо. А лучше даже какую-нибудь приятную посылочку ценную. Вижу, полетели ваши ответы. Письма счастья. Все правильные, пока заметила. Самое главное, друзья, не теряйтесь, присоединяйтесь. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Для СМС 9704. Мне нужен 28-й ответ по счету.
1: И даже не скучала, но я вернусь, чтоб ты узнал.
2: Из песни слов выкинешь.

0: лучшей жизнью живут дельфинчики в Минском дельфинарии. Нас с вами этим радует. Не упустите возможность, друзья, прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий, мы несем добро, радость и объединяем сердца.
1: Из песни слов вытянешь.
0: А сегодня мы в этой игре отмечаем день, когда объявлено перемирие между Белпочтой, Европочтой, СДЭКом и какие там еще службы посыльные есть. Друзья, по случаю Всемирного дня почты поздравляю всех причастных. Спасибо вам за оперативную работу, за точность в доставках, за то, что дарите нам невероятные эмоции от получения своих заказов. Ну и письма открыток заодно. Знаю, что есть категория людей, которые до сих пор себя и близких этим балуют. Вот прям по-настоящему, да, отправляют из каких-то стран себе домой на свои адреса письма, либо своим близким. Это очень интересная традиция. Возможно, возьмете и себе на заметку. И так почтальоны будут еще дополнительно радоваться вот тому, что у них есть такая возможность поучаствовать, в общем, в этом прекрасном деле. Ну все, заговорилась, друзья, хватит, давайте уже приступать к награждению. Два билета в Минский дельфинарий у меня на руках. Ну и слушали мы тоже руки вверх, крошка моя. Одно слово было запикано во фрагменте, ваша задача была его вычислить и прислать мне. И это было далеко.
1: Правильный ответ.
2: Крошка моя, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, чтоб ты узнала.
0: Ну и вы теперь тоже сейчас все узнаете, и она, самое главное, 28-я по счету с правильным ответом, узнает, что сегодня стала победительницей. Это Яна, 2007, последние цифры номера. Яночка, мы вас поздравляем, с вами в течение некоторого времени свяжется наш редактор, расскажет, как забрать заслуженные билеты в дельфинарий и как ими воспользоваться.
1: Из песни слов вытянешь.

0: Дуэт Рекса по том, как пришла она, а я, Ника Романова, сейчас буду о том, как пришел он, а он пришел с новостями. Привет, Артем Титов.
1: Привет, Ника, привет всем слушателям. Действительно, я пришел с новостями, потому что уже практически начало нового часа, а это самое время рассказать, что же происходит в мире и в нашей стране. И чтобы рассказать более интересно о новостях, мне нужно задать тебе вопрос. Вот скажи, ты поднимаешь незнакомые номера, если они тебе звонят?
0: Ты знаешь, да, каюсь, поднимаю. Ну как, я интуитивно понимаю примерно, откуда мне могут просто звонить. Это может быть доставка, например, так. Уточнение по каким-то заказам. Это может быть из школы танцев, еще там откуда-то, да, с каких-то курсов.
1: Ну, а
0: из
1: все номера попросту не ребенка, запишешь.
0: Да, вот именно. Мне вот, если ты к мошенникам клонишь, то мне звонили буквально пару раз. Мне здесь очень мало звонят в Беларуси.
1: Нет,
0: именно.
1: Вот я расскажу не о мошенниках. Я, наверное, подтвержу твою точку зрения, что незнакомые номера все же надо поднимать, потому что недавно стал известен лауреат Нобелевской премии мира. Но комитет не смог этому человеку сообщить о его победе, потому что до него просто не дозвонились.
0: Серьезно? Да. Ну, ничего себе. Вот это удача вот у него где-то, не знаю.
1: Да, но будем надеяться, что этот человек о ней позже узнает. А кто же получил премию мира, я расскажу через несколько минут.
2: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 12.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Страны СНГ должны уделять больше внимания развитию молодежи. Об этом заявил президент Беларуси в рамках выступления на заседании Совета глав государств сообщества. Александр Лукашенко уверен, именно акцент на работе с новыми поколениями может усилить взаимодействие между участниками объединения. Политик считает, что итогом такой деятельности должна стать активная позиция молодежи на пространстве СНГ. Президент полагает, что тогда новое поколение начнут развивать проекты во благо содружества. Аграрии Беларуси получили более 9 миллионов и 700 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Как отметили в ведомстве, Минская область продолжает удерживать первое место по количеству собранного ресурса. На полях идет и уборка других культур. Например, профильные организации уже получили свыше 2,5 миллионов тонн сахарной свеклы. Кроме того, практически завершен засев в полей озимыми зерновыми.
2: К новостям в мире.
1: США намерены добиться частичного прекращения боевых действий между Россией и Украиной. Об этом сообщает американское онлайн-издание Axios. По информации журналистов, Белый дом надеется остановить атаки на энергетическую инфраструктуру и средства поставок зерна обоих участников конфликта до наступления зимы. Напомню, сегодня представители президента США должны встретиться с делегацией Украины. Стороны намерены обсудить новые идеи урегулирования кризиса. К новостям регионов. Ограничения на посещение лесов действуют на большей части территории Минской области. Меры не затронули 5 районов.

0: в их числе Крупский, Любанский и Молодечнинский. Местные зеленые массивы открыты для любых посещений. В леса остальных регионов нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение правил грозят крупные штрафы. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. Подробности можно узнать через интерактивную карту на сайте Минлесхоза. И в завершение выпуска стал известен лауреат Нобелевской премии мира этого года. Награду присудили юристу и правозащитнице Нави Пиллей. Например, она известна борьбой с расовой дискриминацией в Южноафриканской республике. Также деятельница занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека и работала в международных судах. Жюри посчитало, что работа женщины укрепляет мир и систему глобального права. Отмечу, что сама лауреат может не знать о своей награде, поскольку ей пока не смогли дозвониться.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Осень горит на МВ-радио.
1: И вот как раз, чтобы у нас с вами горела только осень, а не имущество, мы проводим этот час вместе с управлением МЧС Минской области. И сегодня тема не менее важная – забота о старшем поколении. Дело в том, что с возрастом наши близкие хуже замечают опасности и могут растеряться в экстренной ситуации. Давайте сделаем их жизнь безопаснее. Установите пожарные извещатели. Прибор громко предупредит о дыме даже во сне. Это самый простой способ спасти жизнь. Проверьте проводку и приборы. Старые провода и перегруженные розетки – частая причина пожаров. Уберите искрящиеся и самодельные электроприборы. Подготовьте печь к зиме, побелите и заделайте трещины. Прибейте перед топкой металлический лист. Его размер должен быть не менее 50 на 70 сантиметров. Вспомните, что нельзя топить с открытой дверцей, перекаливать печь и использовать бензин для розжига. Напишите крупно номера 101 и 112 и повесьте на видное место, потому что в панике пожилому человеку трудно их вспомнить. Помните, лучшая забота о старшем поколении – это обеспечение их безопасности и спокойствия.
2: Чтобы защитить дом от огненной стихии, древние маги советовали носить с собой талисман из яшмы.
3: В современном мире спасатели рекомендуют автономный пожарный извещатель – прибор, реагирующий на дым. МЧС Республики Беларусь. Доверяйте технике, а не приметам.

0: все мы на выходных хотим ощущать гармонию, спокойствие, безопасность, а еще тепло. Поэтому именно сегодня вместе с управлением МЧС Минской области учимся правильно топить печь.
1: Факт или фейк?
0: Я вам кое-что расскажу. Ваша задача определить, это будет правда или ложь. Соответственно, факт или фейк. Я жду от вас в качестве ответа к нам на единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс-сообщений 9704. Будете сегодня 28-м по счету с правильным ответом, заберете подарок от МЧС Минской области, а именно автономный пожарный извещатель. Итак, задача такая. Печь можно топить с открытой дверцей. Так помещение быстрее нагреется. Как вы думаете, это правда или нет? Факт или фейк?
1: Факт или фейк?

0: Ну а с нами все это время на связи было управление МЧС Минской области. Вместе с ним мы разбирались, как же правильно топить печь.
1: Факт или фейк?
0: Я вам кое-что рассказывала. Ваша задача была догадаться, это правда или ложь. И факт или фейк прислать мне в качестве ответа. Сегодня было вот про что. Про то, что печь можно топить с открытой дверцей, потому что так помещение быстрее нагреется. И, друзья, конечно же, это абсолютнейший фейк. Неправда, так делать нельзя. Топить с открытой дверцей не рекомендую ни я, ни МЧС, ни Минская волна, потому что это опасно. Никогда так не делайте и соблюдайте заодно другие правила, если у вас печное отопление. Заделайте мелкие трещины раствором, через них в дом проникает угарный газ и дым. Установите предтопочный лист, он должен быть надежно прикреплен к полу, размером не менее 0,5 на 0,7 метра и быть без сквозных ржавчин. Убедитесь в полной изоляции места прохода трубы через перекрытие и крышу. Проверьте дымоход, нет ли в нем мусора, веток и птичьих гнезд. Канал должен быть свободным. Дверцы и задвижки должны плотно закрываться. И еще обязательно проверить тягу. Поднесите к открытой топке спичку или бумагу. Пламя должно отклоняться внутрь печи. Соблюдайте эти правила и топите, и спите спокойно. Кстати, лучше, чтобы печь протопилась за пару часов до вашего отхода ко сну. Ну и на всякий пожарный случай обязательно установите дома автономный пожарный извещатель. Он позаботится о вашей безопасности и вовремя предупредит о задымлении. Именно такой полезный прибор от управления МЧС Минской области у нас сегодня достается Светлане, 8507, последние цифры номера. Свет, мы вас поздравляем, вы оказались 28-й по счету с правильным ответом. Вы разбираетесь, как топить печи, не зная, откуда это у вас, возможно, врожденное, а возможно, от нашей рубрики пятничной. В любом случае, мы вас поздравляем от души. С вами свяжется уже, возможно, на следующей неделе наш редактор и расскажет, как забрать свой подарок.
1: Этот аудиоролик ничего не обещает и не продает. Это просто спокойный аудиоролик. Возможно, самый спокойный из всех, что вы слышали. В любой критической ситуации не паникуйте. Спасатели всегда на связи по номеру 112. МЧС Беларуси. Спокойствие начинается с нас.

0: категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте, в эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси изучил новейшие разработки отечественной авиасферы. Что поручил изменить глава государства, узнаете в специальной подборке. Делегация Минисполкома посетила грузинский регион Кахетия. Какие итоги принес этот визит, описывает Диана Шипковская. Президент США заявил о готовности пожертвовать 2 американскими городами в конфликте с Ираном. Почему американский лидер позволил себе такое высказывание, рассуждает Андрей Лазуткин. С наступлением осени число заболевших растет. Как специалисты определяют причину плохого самочувствия человека, рассказывает Анастасия Аквилова.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы, то, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна. Слушаем наше на МВ Радио.

0: реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВРадио.

0: немножечко потянуть время. Но ладно, это я шучу. На самом деле я хочу у тебя спросить, вот как, ну, сейчас же 3 часа дня практически, обед прошел, соответственно.
1: У кого прошел обед? Давайте разбираться, у кого прошел обед.
0: Он прошел мимо тебя, давай так. Ну и вот поэтому, если обед прошел мимо, то, возможно, есть возможность перекусить. И вот у меня вопрос, как вот ты предпочитаешь это дело произвести?
1: В идеале я, конечно, я сладкоежка. Я люблю чем-нибудь сладеньким перекусывать. Но это, знаешь, это если бы я на диете не сидела, сейчас слежу за фигурой, поэтому для меня сейчас другой вид перекуса. Это, знаешь, например, греческий йогурт с сахарозаменителем. Так не очень интересно звучит.
0: Но это очень полезный вариант, что тоже очень неплохо. А вот ученые говорят, что можно обратить еще внимание на арахис, потому что есть вероятность, что он снижает вероятность развития одного заболевания. Поэтому, если у вас есть сейчас недалеко арахис, то можно его вполне попробовать.
1: А знаешь, он жирный. Вот я готова употреблять арахис, если он снижает развитие старости в организме.
2: О погоде.
0: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 13.
2: На Минской волне 15 часов. Новости.
0: Потенциал развития Содружества независимых государств еще велик. Об этом заявил президент Беларуси в рамках выступления на заседании Совета глав участников сообщества. Александр Лукашенко уверен, объединение может усиливать развитие своих стран еще на протяжении долгого времени. Политик также считает, что за время своей работы СНГ достигла ряда значительных результатов, и такую тенденцию следует укреплять. Реальные доходы населения Беларуси выросли примерно на 8%. Такой информацией поделились в Министерстве экономики. В ведомстве сравнили 7 месяцев этого и минувшего годов. По словам специалистов, в основном ресурсы людей в среднем увеличиваются за счет повышения зарплат. Также свой вклад вносит сдерживание инфляции со стороны государства. Госрегулятор подчеркивает, пока темпы роста цен в Беларуси остаются одними из самых низких в Евразийском экономическом союзе.
2: К новостям в мире.
0: Италия примет ежегодное учение НАТО по ядерному сдерживанию. Маневры начнутся в следующий вторник. В них будут участвовать представители более чем 15 стран. В рамках тренировок подразделения не будут использовать реальное оружие массового поражения. Руководство военного альянса подчеркивает, учения были запланированы заранее и не связаны с ситуацией в мире. К новостям регионов. Подходит к завершению строительство новой поликлиники в Заславле. Ответственные структуры уже благоустроили территорию вокруг учреждения и установили ограждение. Также напротив главного входа в здание обустроили остановку общественного транспорта. Внутри объекта идет сборка мебели и оборудования, наладка и подключение инженерных коммуникаций. Саму поликлинику рассчитывают открыть в скором времени. И в завершение выпуска. Регулярное употребление арахиса может снижать риск развития диабета. Так считает группа ученых из Германии и Испании. Они изучили состояние и пищевые привычки более чем 25 тысяч человек. Оказалось, что плод немного влияет на состав крови. Специалисты полагают, что такие изменения связаны с более низким шансом появления диабета второго типа. Потому исследователи полагают, арахис может помогать профилактике такого недуга. Вместе с тем ученые подчеркивают, сам по себе плод не может предотвращать болезнь.

0: Новости компании.
1: Новый выпуск программы «Все как у людей» расскажет об удивительных привычках животных во время октября. Как белки готовятся к зиме, зачем птицы наведываются в осенние сады, где прячутся косули и на кого охотится конюк. Не пропустите новые встречи с обитателями природы. Смотрите передачу завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Осень укутывает на МВ Радио.
1: Пятничный вечер – это оптимальное время укутаться в эту осень как в плед и скоротать час-другой с любимыми перед телевизором. А что, если вам пришлось бы поменяться местами со своей половинкой? Есть фильм, позволяющий примерить на себя совершенно иную реальность, чем та, к которой мы все привыкли. Ведь в нем дамы вперед!
0: Дневной сеанс.
1: Представьте, вы самоуверенный топ-менеджер, убежденный, что женщинам место у кофемашины, а не в совете директоров. И вот после удара головой о столб вы просыпаетесь в мире, где буквально все наоборот. Женщины у власти, а мужчины на вторых ролях. Главный герой Дэмиан Сакс, рекламщик и законченный шовинист, который повышает свою коллегу Алекс исключительно ради гендерного баланса в отчетах. После скандала и удара головой он попадает в альтернативную реальность. Здесь эта самая Алекса занимает его должность, а ему самому приходится начинать снизу. Мир вокруг перевернут. Билборды с полуобнаженными мужчинами. Гарриет Поттер, Виктор Сикрет и Донна Кихот. Готовьтесь, здесь будет все с точностью да наоборот. Критики разгромили картину. По их мнению, авторы просто скопировали мужское токсичное поведение на женщин, не придумав ничего нового. Это не матриархат, а патриархат с женскими лицами. Те же корпоративные игры, та же объективизация. А зрители разделились. Кто-то ругает, кто-то хвалит за отличный актерский дуэт и юмор. В общем, фильм на любителя. Однозначно, это легкая комедия на вечер, но если вы ждете пищи для размышлений, эти «Дамы вперед» вряд ли станут вашим открытием. Скорее, это аттракцион на один раз. Посмотрели, улыбнулись, забыли. А жаль, тема-то благодатная.
0: Дневной сеанс.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

мне уже пора, друзья, сделать перерыв, налить чашечку своего эспрессо, чтобы вкусить эту пятницу по полной. Вроде бы за окном уже все не так уж и плохо, да? По данным Белгидромета, на сегодня вот что передавали. Облачно с прояснениями по Беларуси. На большей части территории пройдут дожди, местами, возможно, грозы. Ветер южный с переходом на западный, порывистый. На большей части территории сильный, порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит плюс 10, плюс 16 градусов. В Минске ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, западный сильный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 12, вечером плюс 8, плюс 10. Ну и впереди у нас целых два плюса. Это, безусловно, суббота и воскресенье. И еще, кстати, два, для которых не нужно так далеко забегать вперед. Это Вика Красовская и Владимир Николаевич. Ловите в 17 часов их как дома шоу. Ну а я, Ника Романова, прощаюсь до понедельника. Спасибо всем за эту неделю. Пока.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.бай. МВ Радио. Sexy girl, watch the way you're moving.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как выглядит средняя белорусская семья и почему Норвегия борется с умными очками.
0: Новости.
1: Беларусь признательна Узбекистану за принятие роли председателя в СНГ на следующий год. Об этом заявил президент нашей страны в рамках выступления на заседании Совета глав государств сообщества. Александр Лукашенко уверен, что официальный Ташкент сделает все возможное для развития объединения. Аналогично политик высказался и о решении Азербайджана. Баку готов взять на себя роль временного лидера СНГ на 2028 год. Ранее Азербайджан отказывался от этого шага из-за территориальных разногласий с Арменией. Национальный статкомитет опубликовал портрет средней семьи в нашей стране. Согласно расчетам, чаще всего супруги имеют гражданство Беларуси и живут в городах. Обычно родители воспитывают двух детей, имеют высшее или среднее специальное образование. В большинстве случаев семейные мужчины работают в обрабатывающей промышленности или строительной сфере. Женщины же трудятся в торговле или области образования.
0: К новостям в мире.
1: Власти США покажут казнь человека в прямом эфире. Об этом заявил министр обороны страны. Ситуация развернулась вокруг бывшего американского офицера. Примерно 15 лет назад он открыл огонь на одной из военных баз Соединенных Штатов. В результате нападения погибли около 10 человек, более 30 получили ранения. По словам главы Пентагона, расстрел преступника станет публичным. Руководитель уверен, что это решение покажет потенциальным нарушителям закона последствия подобных атак. К новостям регионов. Осенние сельскохозяйственные ярмарки проходят в Минской области. Завтра состоятся крупные мероприятия в Вилейке и Солигорске. Местным посетителям предложат купить различные товары по выгодным ценам, от фермерских продуктов до сельхозинвентаря и удобрений. Отмечу, что такие ярмарки идут до 1 ноября включительно. Торговые ряды разворачивают во всех районах Минской области каждую субботу. И в завершение выпуска. Норвегия готовится значительно ограничить использование умных очков. Об этом пишет агентство Рейтер. По информации журналистов, правительство страны намерено запретить ношение таких устройств в ряде мест. В их числе пляжи, парки, школы, бассейны и локации проведения массовых мероприятий. Такие меры считают необходимыми для защиты частной жизни людей. Владельцы девайсов могут вести скрытую съемку за счет встроенных камер и нарушать законы. Новые ограничения рассчитывают принять в скором времени.
0: Новости компании.
1: Новый выпуск программы «Все как у людей» расскажет об удивительных привычках животных во время октября. Как белки готовятся к зиме, зачем птицы наведываются в осенние сады.

0: где прячутся косули и на кого охотится конюк. Не пропустите новые встречи с обитателями природы. Смотрите передачу завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный, порывистый до 13 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит около 8 градусов тепла, днем плюс 10, плюс 14. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о любви Роберта Рождественского в его стихотворении «Знаешь, я хочу».
1: Факты.
2: Произведение адресовано главной и единственной музе поэта, его супруге Алле Киреевой, которую он нежно называл Аленой. Их союз продлился более 40 лет, став эталоном верности в советской литературе. Лирический герой словно читает свое послание на рассвете, желая, чтобы каждое слово и строчка стали неожиданным, но желанным пробуждением для любимой. Основной лейтмотив стихотворения – призыв любить друг друга преданно и всецело, отмеряя жизнь не абстрактными годами или вечностью, а моментом абсолютной близости. Это произведение входит в золотой фонд интимной лирики Роберта Рождественского. Здесь поэт предстает не громогласным оратором эпохи, а удивительно ранимым, любящим и преданным человеком. Прямо сейчас время для цифрового эксперимента. Мы узнаем, распознает ли нейросеть настоящее чувство.

0: Роберт Рождественский написал это стихотворение как признание в любви своей жене и музе. Он хотел, чтобы слова ожили в его стихах, в его песнях и в наших сердцах. «Знаешь, я хочу». Эти строчки стали крылатыми. Их читают, когда хочется сказать о главном. С вами была Екатерина Гунько, и это «Разговор по душам в эпоху технологий».
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: СНГ обладает одним преимуществом для своих участников. Об этом заявил президент Беларуси во время выступления на заседании Совета глав государств сообщества. Речь идет о том, что страны объединения развивались в одном историческом регионе и имеют общее культурное наследие. Александр Лукашенко уверен, такое обстоятельство позволяет укреплять сотрудничество между участниками СНГ. Тем не менее, президент призвал государства Содружества постоянно развивать связи на постсоветском пространстве. Некоторые субъекты торговли нарушают законодательство Беларуси. Такой информацией поделились в Комитете государственного контроля. Ведомство проверило практически 1500 магазинов и подобных им объектов с начала года. По итогам анализа специалисты выявили ряд недостатков. Например, четверть от всех компаний продавали товары с истекшими сроками годности. Комитету пришлось приостановить работу примерно 70 точек. Также регулятор поручил компаниям исправить все выявленные проблемы.
1: К новостям в мире.
0: Новый бюджет Евросоюза могут значительно сократить. Об этом пишет издание «Политика». По информации журналистов, действующий председатель сообщества Ирландия предложит уменьшить расходы объединения до 200 миллиардов евро. Меру считают необходимой, поскольку отдельные страны ЕС требуют кардинального сокращения затрат. Другие же выступают против такого шага. Идея Ирландии может стать компромиссом между двумя блоками. Обсуждения должны стартовать завтра. Министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного в делах Украины. Причиной ситуации называют инцидент в Брянской области России. Вчера дрон атаковал грузовик с отечественными номерами на территории региона. В результате удара гражданка нашей страны получила тяжелые травмы. Официальный Минск считает, что в происшествии виноват Киев. Власти Беларуси уверены, атака была преднамеренной. Потому дипломату вручили ноту протеста и подчеркнули недопустимость подобных действий.
1: О спорте.
0: Белорусы взяли 7 медалей на международных соревнованиях по стрельбе из лука. Мероприятие проходило в Таджикистане. Наши соотечественники выиграли 3 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую награды. Например, Станислав Лепницкий одержал победу в личном зачете среди мужчин. Кроме того, белорусы взяли все призовые места в аналогичной женской категории.
1: Новости компании.
0: Новый выпуск программы «Все как у людей» расскажет об удивительных привычках животных в октябре. Как белки готовятся к зиме, зачем птицы наведываются в осенние сады, где прячутся косули и на кого охотится конюк. Не пропустите новые встречи с обитателями природы. Смотрите передачу завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Ну что, нашли свои деньги в зимних куртках сегодня? Я знаю, что многие вспомнили о существовании той самой приметы, когда наступает холодная погода, ты надеваешь свою, ну, прошлогоднюю, пусть скажем, куртку, и там какая-то купюра лежит.
1: Или чек из магазина.
0: Ну, ты чек нашел, да?
1: Ну, вообще, на самом деле, я сегодня нашел еще и в своих зимних кроссовках, понимаешь, газету. То есть вставляю ногу, думаю, ничего себе, выросла нога. А потом понимаю, что в кроссовке-то газета лежит, ну, чтобы, понимаешь, форму сохраняла.
0: Ты такой хозяйственный, Володя.
1: Да, обязательно, конечно.
0: Ну, кстати, тему хозяйственности, быта и вообще организации своего собственного пространства мы обсудим в третьем часе. Обязательно зайдите в инстаграм-аккаунт и проголосуйте. У нас тема «Порядок на столе, порядок в голове». Вы в каком пространстве творите и вытворяете?
1: Это не про меня, у меня гражданский хаос или такой, нет, художественный. Хаос. Вот
0: творческий
1: вот.
0: Беспорядок, ну, говорят многие люди, да. А я считаю, что порядок должен быть везде, ни пылинки, ни соринки, и тогда ты будешь сам организован, вокруг всех организуешь и не дашь никому расслабиться, потому что это важно.
1: Подожди, это ж не третий час, еще только первый час. Мы начали говорить о том, что пятница, все, закончилась практически рабочая неделя. Ну, у многих уже закончилась, это мы так, знаешь, опускаем шлагбаум. И самое главное, мы сегодня, во-первых, удивим всех перепелкой. Во-вторых, конечно же, у нас будут призы, подарки. Ну и в-третьих, хорошее настроение. Что еще нужно?
0: Нужна Ника Романова. Она в финале этого часа появится с МВ-ремиксом, под которым мы будем все зажигать и танцевать, и ни в коем случае не мерзнуть. Это «Как дома» шоу Володи Николаевича.
1: И Вика Красовская. Начинаем!
2: «Как дома» шоу на МВ-радио. Слушаем наше на МВ-радио.

0: Вот чем ближе выходные, Володя, тем больше начинаешь думать, а чем себе занять, куда пойти, что поделать, чтобы только не уборкой заниматься, только не готовкой и вот не стоять у плиты.
1: Расскажешь по секрету, куда собралась?
0: У меня много планов, но я рекомендую всем слушателям, которые еще ничего себе не придумали, отправиться в Пикселенд.
1: Ах, точно.
0: Это развлекательный центр для всей семьи, для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пикселенд, Терсы, Червинский, третий этаж. Без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Ну что ж, у нас есть сертификат. И этот сертификат уйдет победителю. Победителю нашей игры «Перепелка». Сегодня у нас что-то интересное, потому что с таким восточным немножко колоритом, или таким, можно сказать, таким среднеземноморским. По причине следующей. В «Перепелке» всегда звучит какая-то интересная песня. Сейчас будет «Свежачок». И я нашел искусственный интеллект. Его зовут Алладин.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Арабская ночь.
1: Да-да-да, вот примерно вот это вот, да. Молодец. Вот, и я попросил, поговорил с ним, он говорит, да, конечно, сгенерирую какую-то музыкальную композицию, а точнее сделаю так, текст трогать не буду, а изменю музыкальное составляющее. Ваша задача — услышать композицию, узнать, кто исполнял в оригинале и как она называется. Дальше 8029-1010-307. Это Viber и Telegram. Отправить свое, ну, можно сказать так, правильное. И выиграть под номером...
0: Номер 9 сегодня 9. Станет победным. Знаешь, если ты нашел Аладдина, а я предлагаю найти Абу, его друга.
1: Хорошо. Ну, давай так. Вот что у нас действительно сейчас будет. Это «Перепелка».

0: людей постарше. 8-029-10-10-307. Присылайте ваши правильные, да и неправильные ответы тоже.
1: Да, ждем.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
4: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Итак, ну что ж, перепелка, конечно же, состоялась. И я могу вам сказать о том, что сегодня искусственный интеллект по имени Аладдин поразил абсолютно всех.
1: Особенно Володю, потому что когда Володя узнал эту песню, он как бы не совсем целевая аудитория, будем честными.
0: Правда.
1: Бывает такое, что песня не попадает.
0: Мне бы Утесова, да.
1: Но Володя где-то там, а мы здесь. Мы напоминаем, что на кону был билет в Пиксиленд. Ваша задача была догадаться, кто спел эту песню, прислать ответ и оказаться девятым по счету.
0: Конечно. Но у нас уже есть, и так что давайте послушаем то, что Аладдин устроил.

0: получилось.
1: Меня зажигает песня, заставляет нас немножко раздеться, снять куртки, но мы не можем, потому что холодно.
0: Я сейчас пойду форточку закрою.
1: Аладдин, что ты делаешь с нами?
0: Да, ну, что есть, то есть. А теперь я могу сказать о том, что удивлю всех слушателей, конечно, оригиналом, потому что я могу сказать, что для меня это тоже новинка. Ну,
1: давай,
0: правда.
1: Давай послушаем.
0: Давай послушаем. Оригинал.

0: суперзвезда всех зумеров. Зовут его Акмаль, ему 22 года. Молодой, талантливый, харизматичный.
1: Где?
0: Везде. Песня, кстати, классная. Мне очень нравится. Это суперхит, который он спел, который набирает обороты. И уверена, что и у тебя в плейлисте он тоже должен появиться, Володя. Надо омолаживаться.
1: Через 10.
0: Хватит после Утесова сразу на Акмаля. Да.
1: Вот это играем на контрастах.
0: Победитель у нас тоже есть. Зовут его Николай. Последняя цифра номера 0961. Николай, я вас поздравляю, что вы хорошо разбираетесь в творчестве современных исполнителей. И вы забираете билет в Пиксиленд. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ. Пиксиленд, ТРЦ Червинский, третий этаж. Без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Ну, а я могу сказать о том, что в продолжении хорошего настроения у нас Ника Романова с МВ Ремиксом прям-таки забирает микрофон. Мы оставляем его и скажем только одно. Хорошая музыка вот будет звучать постоянно.
0: Я беру зеркальный шар, да. Делаю громче, делаю ярче. Ну и мы встречаем с разбегу эту пятницу. Оставайтесь вместе с нами. Мы в начале следующего часа вернемся и расскажем, есть ли пробки в Минске. Это «Как дома» шоу Володи Николаевич.
1: И Вика Красовская. Поехали.
2: Весело и шумно, как дома.

0: Пятница снова с нами. Она не спрашивает разрешения, она врывается в наши колонки и требует движения. Хватит сидеть на месте, хватит откладывать и ждать подходящего момента. Он наступил прямо сейчас. И я открываю этот вечер треком, который не оставляет выбора. Если вы еще не на танцполе, считайте, что теряете время. Зря.
1: МВ Ремикс.
0: Хамали Наваи. Девочка, танцуй.

девочки и мальчики, не теряйтесь, танцуйте, когда как не в пятницу вечером этим заниматься, а заодно гоните прочь слезы, грусть и меланхолию. MV Remix. Крем-сода. Меланхолия.

рабочим обязанностям нас не найти в лабиринтах улиц и офисов. Мы официально вне зоны доступа. Телефоны на беззвучный, мысли на паузу, а тело в тотальный отрыв. Впереди только огни, музыка и ночь, которая стирает любые границы. Верби и Лада Дэнс. Девочка-ночь.

0: Как же приятно сказать работе «прощай» хотя бы на короткое время и прокричать на полную громкость «Привет!» наступающим выходным. Желаю провести их с большим удовольствием. Услышимся через неделю. Держите ритм. Пока.
1: МВ Ремикс на МВ Радио. Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Звук поставим.
4: Большой тур группы «Добро» в Беларуси. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
5: ООО «Первая продюсерская компания», город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 375-29-660-01-38. 6+. Живой звук.
6: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
7: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10

0: Об этом заявил президент Беларуси в рамках выступления на заседании Совета глав государств сообщества. Александр Лукашенко считает, что участники Содружества постепенно теряют интерес к своему же блоку. Потому политик призвал наиболее влиятельных участников СНГ направить ресурсы на изменение ситуации. В первую очередь президент Беларуси предложил активизировать экономическое сотрудничество на благо всех стран Содружества. Власти Беларуси намерены изменить ставки налогов в следующем году. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Нижнюю палату парламента. Документ предполагает корректировку сборов на уровень прогнозной инфляции. Ранее правительство определило показатель в районе 6-7%. Именно так и предлагают изменить суммы. Например, ежеквартальный платеж за содержание обычной собаки тогда вырастет с 14 до 15 рублей. Меры еще должен утвердить парламент и президент Беларуси.
1: К новостям в мире.
0: 50 школ Польши приостановили работу из-за риска нападений. Такой информацией поделились власти страны. Причиной ситуации называют недавние инциденты в образовательных заведениях. Учащиеся атаковали своих одноклассников и сотрудников учреждений. В результате происшествий погиб один человек, около 10 пострадали. Полиция усилила контроль вокруг школ и уже выявила новые попытки проноса в школы холодного оружия. Власти Польши расследуют ситуацию. Новостям регионов. Состоялось заседание специальной призывной комиссии Уздинского района. Представители разных структур определяли готовность ряда молодых людей к срочной службе. Например, специалисты подтвердили уровень здоровья потенциальных новобранцев. В итоге повестки вручили примерно 30 парням. Они будут получать воинские специальности в разных подразделениях, в том числе элитных. Отмечу, что призывники также получили небольшие подарки. И в завершение выпуска команда ученых из Канады представила новый материал для строительства объектов на Луне. Исследователи предлагают использовать вещество под названием полиэфир кетон-кетон и грунт самого спутника. Полученное вещество можно использовать в 3D-принтерах. Характеристики соединения практически не ухудшаются при многократной переработке. Вместе с тем лунный грунт делает материал более хрупким. Ученые намерены исправить этот недостаток и затем испытать технологию в космосе.
1: Новости компании.
0: Новый выпуск программы «Белорусский стандарт» расскажет о нюансах сбора урожая. Кто заслужил звание королевы рапса? Почему на уборке урожая дорога каждая минута? И зачем комбайну стоять на месте, пока урожай едет к нему? Узнайте больше об удивительных технологиях, необычных рецептах и людях, влюбленных в свое дело. Смотрите передачу в понедельник в 10.10 на телеканале «Мир».
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Наш пятничный эфир продолжается на «Минской волне», как дома-шоу. Мы с Володей зарядились, выпили чай, кофе, съели по пироженке.
2: А, за себя говори. А? Я шоколадочку навернул.
1: Ну, в общем, каждый себя развлекает, как умеет.
2: Удовольствие пришло.
1: А не надо себе в нем никогда отказывать.
2: Конечно.
1: Потому что мы люди, мы должны компенсировать всевозможный стресс, который за неделю накопился. А он же накопился.
2: Да уж, понимаешь, таких два за спиной баула висят. Стресса, усталости, а тут понимаешь, что еще чуть-чуть и суббота, а там уже эти баулы нужно куда? Правильно, в мусор.
1: Да, и чтобы их побыстрее вывести, мы расскажем о пробках. 7 баллов, говорит нам сервис Яндекс. Небольшое затруднение имеется в центре города. Это пересечение проспекта Независимости и улицы Купалы, улицы Ленина, и далее с улицы Козлова имеется затруднение, и на Сурганова небольшой затор. Ну, в районе площади Победы, соответственно, тоже. ДТП произошло недалеко от пересечений проспекта Пушкина и улицы Харьковская, образовалась пробка. Еще имеются затруднения движения на улице Сурганова, там произошло ДТП, достаточно серьезное, и длинная пробка в сторону Орловской, и далее Долгиновский тракт, там, ну, мне кажется, в это время уже традиционные пробки. И еще я вижу ДТП на улице пересечений Бобруйской и проспекта Независимости. Там непосредственно съезд стоит. Ну и еще я вижу пробки. Ну а Партизанском проспекте, выезд из города, там сейчас тоже не самое сладкое место.
2: Но у меня пульсирует красным кольцевая, начиная от Логойского тракта, заканчивая проспектом Победителей. И в одну, и в другую сторону, я проговорю сейчас про внешнее и внутреннее кольцо, все остановилось практически из-за двух ДТП. Здесь я могу сказать именно вот такое полностью остановившееся движение, а вот все остальное в зеленом свете. То есть по кольцевой можно двигаться, только в небольших ситуациях придется немножко подождать.
1: Ну, потому что дачный сезон понемногу завершается. Все уже свои кабачки и патиссоны собрали.
2: Передали друзьям.
1: Передарили, как говорится, похвастались своим урожаем. Ну, а мы с удовольствием из этого урожая будем что-нибудь готовить, потому что игра «Что не так у шефа» начнется через несколько минут.
2: Оставайтесь с нами.
0: Обстановка на дорогах. Наши на «Минской волне».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну что, на часах 18.22 на Минской волне продолжается пятничное настроение. И какая пятница без вкусного ужина?
2: Эй, хабиби, яла-яла. Тут шеф-повар без звездочного ресторана приехал к тебе, будет готовить.
1: Звучит как антиреклама, но фалафель. Я попробую.
2: Давай, давай.
1: Ой, фалафель, это что-то, знаешь, такое интересное.
2: Это вечерняя пятничная закуска, но дорогая.
1: Володя кто-то укусил, какой-то иностранный гость. Не знаю, сейчас будем разбираться. Ну, а я напомню, что партнер нашего розыгрыша — музыкальный театр. И 14 октября обязательно приходите на мюзикл «Еврейское счастье». Перенеситесь в колоритный Нью-Йорк 20-х годов. Главный герой – эмигрант, философ и изобретатель Мендель Маранс. Неожиданно богатеет, придумав чудо-машину для дома. Казалось бы, вот оно, счастье. Но фортуна изменчива, и легкие деньги быстро тают. У нас приглашение на две персоны. И я хочу от себя добавить. Я ходила на этот мюзикл. Мне он, правда, очень понравился. Там, правда, и юмор, и колорит, и актеры потрясающие. В общем, правда, вы погружаетесь и в атмосферу, и в человеческие наши особенности, когда и деньги, и любовь, и все смешивается. В общем, обязательно сходите.
2: Вот я знал о том, что таки вот оно, говорит Вика. И я понимаю, откуда она это все взяла. Конечно, оттуда.
1: Таки да.
2: Таки вот. Ну что ж, фалафель, да. Это вот такие вот, знаете ли, замечательные шарики, которые приготовлены, ну, с любовью. Это, во-первых. Во-вторых, естественно, они имеют арабские корни. Но лингвисты просто говорят о том, что все это идет от слова фалафел. То есть это что-то такое острое, такой перец или приправа, например. Но я могу сказать только одно. Вик, ты же была в Египте. Ты знаешь, что там всюду вот эта вот вкусность, вот эта, она лежит, и причем она разная. Правильно?
1: Конечно.
2: Разного цвета. Но мы сегодня будем готовить... А что это я опять акцент потерял? Ай, ладно, все. Прошла прививка. В общем...
1: Ну, вкусно будет.
2: Да, согласен, будет вкусно. И самое главное, конечно же, я напомню, что в нашей игре «Что не так у шефа» какой-то ингредиент будет лишний. Какой? Ну, вам придется решать, многоуважаемые слушатели. Поэтому я предлагаю сейчас как раз-таки прийти к самому главному. Это, конечно же, к приготовлению. То есть у нас будет рецепт. Ваша задача — узнать. 8029-1010-307 – это Viber, Telegram. Номер, все правильно, победный номер не изменен. Он же девятый.
1: Девятый будет. Да. Я напоминаю, что фалафель не совсем привычное для всех нас блюдо.
2: Да.
1: Мы редко его едим, все-таки мы ближе к картошке.
2: Ну, чего ты сразу?
1: Ну, я говорю, как есть. Ну, должен быть человек, который все-таки адаптирует эту кухню. Но фалафель иногда можно себя побаловать. Вот я считаю, что пятница — это тот день, когда можно у себя дома устраивать какие-то вечеринки, ну, тематические.
2: Разной кухни, да?
1: Да.
2: Ну да, вот,
1: там
2: об этом идет речь.
1: Гавайские, итальянские,
2: японские. Ну, сегодня-то мы устраиваем арабскую. А, хотя, кстати, мы еще расскажем о том, что из-за чего немного поссорились Израиль, да, и Ливан.
1: Ну да. Периодически
2: ссорятся. Вот зерно этого раздора-то в чем? Вот в этом фалафеле.
1: Вот именно. Ну что, Володь, давай закатывай рукава и читай.
2: Да, я готов, да.
0: Что не так у шефа?
2: Итак, ингредиенты для классического фалафеля. Сухой нут, его нужно будет в течение 24 часов вымочить в холодной воде. Дальше свежая зелень, петрушка, кинзы, конечно же, они дают яркий зеленый цвет, репчатый лук и чеснок, говядина, пряности, ну там кумин, зира, может быть кориандр, но обязательно, конечно же, разрыхлитель, немножко совсем, и растительное масло. Что же тут не так?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ну что вот действительно хотелось бы мне сказать? Хабиби.
1: Вот. Ну, прям вот. Я Хабиби. Я сегодня не Хабиби, потому что ты готовил фалафель.
0: Ну, да.
1: А для Хабиби?
0: Для Хабиби,
1: ну,
0: конечно.
1: Ладно. Я думала для себя.
0: Нет, я хотел сначала, чтобы ты попробовал. Минут через 20 я уже попробую.
1: Володя, это как женщин сначала в пещеру первых пускали, да?
0: А я о чем?
1: Ну, так и я. Если после Володи фалафеля со мной все будет в порядке, через 20 минут он сможет сам сделать.
0: Я постараюсь. Ну, я уже постарался. Только один ингредиент, который был у меня ошибочный для наших слушателей, я его не добавлял
1: ну,
0: тебе.
1: Ну, я расскажу немножко истории, потому
0: Давай.
1: Что фалафель придумали египтяне. Все-таки
0: да, есть
1: такая версия. Mm-hmm. Они искали сытную замену мясу во время долгих своих постов. Да, вот ты не ешь мясо, но чем-то же надо напитать организм. Поэтому был придуман тот самый фалафель из нута или бобов фава. В общем, из разных вот таких бобовых культур делали эту котлету, не настоящую,
0: ну,
1: я
0: да,
1: бы так
0: да,
1: ее
0: да,
1: назвала.
0: Да. И, хлебная, и, почти.
1: Ну, кстати, да, ну, вегетарианцы все ее любят, все ее обожают.
0: Ну,
1: я
0: да.
1: часто встречаю даже, когда идешь шаурму выбирать, там часто есть шаурма с фалафелем для людей, которые не едят
0: Конечно.
1: Мясо.
0: Конечно.
1: Вот такая хорошая альтернатива, если вы планируете свой вечер провести на диете и без мяса.
0: Ну и самое интересное, ты знаешь, что она попала в Книгу рекордов Гиннесса? Ее отправили в космос.
1: Вот так.
0: Вот. Представляешь,
1: тебя,
0: в тюбике.
1: Тебя не
0: меня
1: отправили.
0: Нет.
1: Меня
0: а вот,
1: не отправили.
0: А вот наше произведение, которое мы сделали собственными руками, отправили.
1: Но напомним, что было не так.
0: В нашей игре.
2: Что не так у шефа?
1: Володя добавил туда все, что надо. И зелени, сухой нут, и пряности,
0: да.
1: и разрыхлитель, даже растительное масло, в котором можно обжарить. А вот что было лишним?
0: А лишним было говядина.
1: Именно. Потому что в фалафель никогда не идет никакой мясной ингредиент.
0: Вообще. Потому что это как раз-таки вот такая без мяса, да, вообще натуральная получается, да, небольшая котлетка или шарик, они как там выходят, они должны долго храниться. А с мясом они храниться долго не могут. Мы уже говорили об этом.
1: И девятое сообщение прилетело от Сергея, 8679. Он прислал слово заветное, которое ему принесло билеты в музыкальный театр.
0: Mm-hmm. Хорошо.
1: Я считаю, что Сергей там здорово проведет время. Напоминаю, 14 октября мюзикл «Еврейское счастье» в музыкальном театре. Обязательно придите туда. Там история классная про семью еврейскую, где известный изобретатель был сначала бедным, потом стал богатым, а я потом не знала, что же
0: делать
1: там
0: с этими деньгами и шух их, да, в сторону.
1: Всегда,
0: все, да.
1: всегда это было очень-очень интересно. Нас пригласили на две персоны. Напоминаю, что все могут туда отправиться, не только Сергей. Я уверена, что ему есть с кем сходить. Вы тоже можете сходить, тем более 14 октября, прекрасная дата.
0: Да, ну что ж, а мы очень скоро расскажем о самом крупнейшем в истории ограблении в Италии. Так что оставайтесь с нами, будет интересно.
2: Вкусно и ароматно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. В курсе дела.
1: Итак, Вик, вот что я тебе скажу. Пока киноманы ждут продолжения фильма «11 друзей Оушена», в Италии уже сняли реальный сиквел. И называется он «7 очень пьяных друзей». Mm-hmm. Да, в Тоскане провернули крупнейшее в истории ограбление винодельни. 7 грабителей умудрились вывести, на секундочку, 30 тысяч бутылок элитного вина на 5 миллионов евро.
2: Это что, они решили устроить самую масштабную дорогую вечеринку, уж не знаю, там новогодняя или какая-то осенняя в истории вообще всего человечества, или решили открыть свой собственный очень подпольный Лувр, но только из бутылок?
1: Да, вот, банда действовала ювелирно, вот в чем дело. В выходные, когда огромная партия премиального алкоголя была упакована и готова к отправке зарубежным клиентам, парни технично отключили сигнализацию и загнали на склад 2 огромных грузовика, под завязку набили их коробками и спокойно уехали.
2: Угу. И самое прекрасное в этой истории, что пропажу на итальянском складе заметили только, внимание, в понедельник утром, когда сотрудники пришли на работу. То есть все выходные где-то на трассе ехали 2 грузовика, набитые жидким золотом Тосканы. Охрана, видимо, все это время мирно спала после дегустации пасты. Ну
1: да,
2: и еще чего-нибудь.
1: Да, вот именно. Ну, я представляю шок работников в понедельник. Приходят, значит, такие вялые на работу, думаешь, эх, сейчас бы кофейку, а у тебя на складе испарилось 1,5 миллиарда рублей в жидком эквиваленте. Итальянская полиция сейчас на ушах.
2: Но мне кажется, искать преступников нужно или по характерному звуку, или уже из караоке какая-то песня. Как у них Белла Чао, что они там поют у себя в караоке?
1: Как что? Офицеры?
2: Ну, известная караокешная в Италии должна быть точно с этими героями.
1: Однозначно. Ну, в общем, ребята подготовились к выходным основательно, ну скажи.
2: Ну, а мы с тобой тоже вовсю готовимся к выходным. У нас впереди новости.
1: Да.
2: Без них точно никуда. А потом обсудим новость, которая взорвала уже наш Инстаграм. Уже начинают писать и отвечать. Уже даже мы поругались в ньюсруме.
1: Да.
2: Потому что мы все на разных сторонах этой баррикады. Порядок у вас должен быть на столе в жизни, дома, или вы тот человек, который работает и творит в хаосе?
1: Ну вот, спасибо, это ты сейчас про меня. Ну, а все поговорим буквально через несколько минут. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака.mvolna.by. Наша музыка на «Минской волне».

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, чем недовольны жители Бельгии и когда могут начаться магнитные бури.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил Сава Минича с победой на выборах лидера Республики Сербской. Речь идет об особом регионе в составе Боснии и Герцеговины. Александр Лукашенко уверен, что результаты голосования показывают доверие населения к политику. Глава нашей страны подчеркнул, что официальный Минск всегда готов развивать сотрудничество с регионом. Президент Беларуси пожелал Сава Миничу счастья, здоровья и успехов в работе.

0: 50 тысяч человек. Они требовали от правительства отказаться от резкого снижения госрасходов. Многие люди уверены, что такое решение негативно скажется на их уровне жизни. В ходе акции группа демонстрантов вступила в схватку с полицией. Правоохранители использовали спецсредства для восстановления порядка. Стражи закона также задержали нескольких протестующих. Новостям регионов. Отопление продолжают подавать в жилые дома различных районов Минской области. Например, недавно о таком решении постановили власти Жодина. Вместе с тем ответственные предприятия напоминают, на подачу тепла во все здания может уйти до 10 календарных дней. Также на график работ влияет средняя температура за окном. Если показатель находится выше 8 градусов по Цельсию в течение 3 дней, то процесс могут приостановить. И в завершение выпуска. Магнитные бури вскоре могут начаться на Земле. Об этом сообщают российские ученые. Они отмечают, что к нашей планете приближаются облака солнечной плазмы от ранее произошедших вспышек. Их взаимодействие с геомагнитным полем способно вызвать возмущение защитного слоя Родины человечества. По словам специалистов, сила явлений не должна превысить отметку в 2 балла. Из 5. Аналогичная магнитная буря может сформироваться в середине воскресенья.
1: Новости компании.
0: Новый выпуск программы «Белорусский стандарт» расскажет о нюансах сбора урожая. Кто заслужил звание королевы рапса? Почему на уборке урожая дорога каждая минута? И зачем комбайну стоять на месте, пока урожай едет к нему? Узнайте больше об удивительных технологиях, необычных рецептах и людях, влюбленных в свое дело. Смотрите передачу в понедельник в 10.10 на телеканале «Мир».
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: И добрый вечер, уже можно сказать именно так всем нашим слушателям. 97.4 FM и Вика Красовская с накрашенными губами.
2: Зачем ты всем рассказываешь мою тайну, мой секрет и что происходит в моей личной жизни?
1: А, стоп, давай так. Это не личная жизнь, это общественная, потому что сейчас мы для общества вещаем, правильно?
2: Ну ладно, я расскажу чуть больше и о тебе, и о себе, потому что мы...
1: Может, не надо?
2: Нет.
1: Ладно, все, я начал, давай.
2: Рассказывать все от и до, раз ты рассказал о том, какая у меня помада, я расскажу, что тему мы затрагиваем такую, которая касается абсолютно каждого из нас, потому что, к сожалению или к счастью, мы все супер разные. У одного человека на столе смотришь, порядок, ручка к ручке, по цвету, по колористике, по смыслу.
1: Толщине юбки.
2: Абсолютно. Бумага лежит, в общем, стопочки, блокнотики, все аккуратно, все красиво.
1: Стирательная резинка пахнет малинкой.
2: Абсолютно. А к другому подходишь.
1: Добро пожаловать ко мне.
2: Это же просто какой-то хаос. Это невозможно развидеть, когда я не понимаю, как
1: гаечный
2: люди...
1: Гаечный ключ, флешка.
2: Да, у Володи именно так. Да. Флешка, бутерброд обязательно.
1: А, ну да, есть такое, да.
2: И шоколадка в заначке.
1: А, ну вот опять.
2: Но
1: ну
2: это
1: да,
2: плюс, это плюс. Плюс. Я не могу.
1: Я же добрый, пойми. Потому что они потом подтыривают все равно мою шоколадку.
2: Нет, ты угощай, ты вынужден нас угощать, потому что мы знаем, что они у тебя есть.
1: Конечно.
2: В общем, Володя у нас запасливый, но при этом максимально человек хаос, который создает вокруг себя хаос, бурю, сумбур. А я люблю, когда все на своих местах, когда все четко, когда все по расписанию. И когда ничто не может выбить меня из вот моего режима.
1: Перфекционистка.
2: Да, мы решили обсудить, кто за ту самую анархию на столе, а кто за перфекционизм, который успокаивает. И я считаю, что люди придумали, что творческий беспорядок, что он создает определенную атмосферу. Это миф, это лентяи придумали и сказали, так и потом мы должны были все поверить.
1: А вы так и сделали, вы поверили, потому что многие говорят о том, что у меня на столе не убирать, потому что я знаю, где что лежит, и от этого отталкиваюсь. Мало того, меньше теряю времени. А у тебя полотенечко к полотенечку, все вот такое цветное, начиная с белого, заканчивая черным. Это разве интересно?
2: Это интересно, а еще влияет на нас, знаешь что, знак зодиака, потому что я знаю одну деву, известную деву в нашем коллективе, у которой все идеально, абсолютно, как на столе, так и в голове. И это не шуточки.
1: Да, тут действительно так. Ну, в общем-то, 8029-1010-307 это Вайбер, Телеграм. Именно туда вы можете отправлять уже свои, ну, высказывания. Кто за то, чтобы все было под линеечку, вплоть до того, чтобы шнурки были поглажены. Или же для тех, кто действительно забыл, что такое тряпка, и у кого-то можно на мониторе написать какое-нибудь слово.
2: Не надо писать это слово, мы знаем, какой ты уже, ты даже рукой показал его. В общем, друзья, пишите ваше мнение, ваше сообщение, и не забывайте голосовать в Инстаграме «Минская волна».
0: Как дома шоу на МВ-радио. Наши на «Минской волне».

0: Ну, договорились. Я вытер пыль. Договорились. Это я сделал. Все остальное, свой хаос менять не буду.
1: Порядок на столе, порядок в голове. Я сейчас буду немножко душнить, но я считаю, что это неуважение, когда ты позволяешь себе, мало того, что дома все страдают, понимаешь, от этого хаоса, так еще и на работу приносить этот хаос. А где чистота, а где порядок? И еще плюс ты на это все тратишь энергию, ну, получается, других людей, которые сконцентрированы на чистоте. Я сейчас вот на себя показываю.
0: Вика, я могу тебе сказать, что Альберт Эйнштейн в свое время сказал все очень просто. Если у тебя в голове беспорядок, то значит, у тебя и в голове еще и порядок.
1: А, наоборот?
0: Наоборот. Причина следующая. Значит, у тебя все хранится в голове, да, а на столе ты можешь делать все, что угодно. И это сказал человек, который, на секундочку, гений.
1: Я видела фотографию Эйнштейна.
0: С языком?
1: Конечно, самое знаменитое.
0: Вот.
1: Есть вопросики.
0: Мы не серьезные люди, понимаешь? А вот эти вот серьезные, вот как ты говоришь, такие, знаешь, которые очень сильно душные.
1: Ну, смотри, сейчас практически все, ну, много женщин, я буду говорить сейчас все-таки за женский пол, страдают СДВГ.
0: Да, есть такой, кстати, да.
1: И вот это ОКР тоже, они плюс-минус близки по смыслу и по сути. Суть какая? Ты делаешь одно дело, например, заварила кофе себе, включила сериал, тут увидела, пылинка лежит. Тебе в этот момент нужно срочно протереть эту поверхность пылинкой вот этой, убрать все, выбросить тряпочку эту, спокойно сесть назад, смотреть сериал.
0: А кофе-то остыл.
1: В этот момент остыл кофе. Ты идешь опять кипятить чайник и делать следующую порцию.
0: Дальше могу тебе рассказать следующее. Бутерброд зачерствел. Ты что делаешь? Все, зачерствел.
1: Все,
0: пока
1: нет
0: ты,
1: его, да.
0: Пока ты кофе там снова...
1: Потом пол помыла, протерла в соседней этой комнате еще пыль и еще...
0: Зашла в ванну, посмотрела на себя.
1: А надо кремом руки намазать.
0: Зубная паста закончилась.
1: Заказать на маркетплейсе.
0: Ну, все, ты расписала свой день.
1: Обычный день. Это ничего нового. Я думаю, что этим страдает большинство людей, потому что у нас тысяча задач, в голове рой мыслей. Но если ты еще создаешь хаос, помимо того, что у тебя в голове поток мыслей, а это женщины знают, и ребенка в школу забрать, из сада забрать, еду приготовить, продукты заказать, и по кругу каждый день ты сойдешь с ума, когда еще на столе, когда дома, когда у тебя в твоем жилье будет беспорядок.
0: Но с другой стороны, если будет постоянно порядок. Что ты, чем ты займешься?
1: Да, миллион дел.
0: А, миллион
1: я
0: дел.
1: Я бы сериал посмотрю какой-нибудь. Спокойно.
0: Ах, вот оно в чем дело. Так тебе спокойствие нужно.
1: Мне
0: у тебя
1: надо,
0: спокойствие уже есть.
1: Чтобы ничего не раздражало.
0: А для этого нужен робот-пылесос, да?
1: Робот-пылесос тоже есть. Он появился в моей жизни. Вообще, вот, не знаю, Эйнштейн или кто его там придумал, неважно.
0: Благодарю вас, Кучерявый.
1: Это современный Эйнштейн Дайсон. Ну, неважно, кто придумал.
0: Вик, ну, опять же, все планируется. Планируется уборка, там, я, например, думаю, что у меня тоже не всегда хаос на столе, понимаешь? Иногда этот газовый ключ, разводной точнее, ну, он одно и то же, отправляется снова в гараж, вот. А брал я его для того, чтобы там починить умывальник.
1: Ну и сколько он будет лежать, вот, по твоему мнению, нормально, да? Вот, чтобы он лежал на столе, сколько часов, лет, дней, недель?
0: Неделю может... точно, потому что неделю я еще не появлюсь в гараже, но я с собой возьму, положу в машину и отвезу в гараж. Ну, это точно.
1: Ну, потому что это может быть камнем преткновения многих споров в семье.
0: Я согласен. И вообще, гаечный ключ. Кстати, с другой стороны, когда у меня лежит гаечный разводной ключ, в смысле, вот, да, ко мне жена не подходит.
1: То есть она ждет, когда ты что-то сделаешь этим
0: наоборот.
1: Ключом? Наоборот. А, она наоборот ждет, чтобы ты не сделал и быстрее его вывез.
0: Да нет, ну
1: а
0: как?
1: А как?
0: Ну как? Это же, вот как говорят, гитара. Кто сказал, что не ударный инструмент?
1: А, вот так.
0: Ну,
1: вот, понятно.
0: Понятно, есть, да?
1: Это
0: предостережение женщинам, да.
1: Это может быть потом вещдоком.
0: Ай!
1: Как сковородка.
0: Вот-вот.
1: Ну, в общем, друзья, пишите ваше мнение. Вы за хаос или за порядок? 8029-1010-307.
2: Легко и спокойно, как дома.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу – силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Итак, напомним, ну что ж, чистота в голове или бардак в голове, или кто за чистоту, а кто за то, чтобы на столе или, может быть, в голове было разбросано все, что угодно.
2: Да, это лентяи прикрываются, не хотят убирать, не хотят тряпку брать в руку, а вообще по субботам мы все травмированы вот единым образом жизни, потому что я не знаю, как у тебя это было, но у меня и у большинства моих друзей по субботам
1: утро.
2: Давай так.
1: Давай.
2: Смоделируем ситуацию.
1: Вот это вот,
2: утро,
1: да?
2: Утро субботы. Сначала открывается дверь. Спишь? Уборка начинается, да? Пылесос начинает работать.
1: Да, да, да.
2: Все, надо срочно все делать. Какие-то... И только потом ты идешь вечером на какую-нибудь свою вечеринку.
1: Ах, вот оно как. Понятно. Ну, на самом деле у меня суббота не отличается от пятницы, потому что и в пятницу, и в субботу у меня рабочий день.
2: У тебя вечеринка. Ты человек-праздник.
1: Ладно, хорошо, раскусила. Знаешь что? Я нашел человека, который вот на моей стороне.
2: Ну, давай.
1: Вот, я прочту от него сообщение. Это вот Андрей мне написал: Володя, я на твоей стороне, видишь, он на моей стороне. Работаю айтишником. На столе вечно гора девайсов, пустых банок от энергетиков, отбертки. Жена ругается. А я в этом хаосе за 5 минут нахожу все, что мне нужно. В стерильной чистоте мой мозг просто засыпает.
2: Ой,
1: вот так вот.
2: Это вот придумал такое. Ай,
1: молодец.
2: GPT написал.
1: Не сам
2: сочинил. Сообщение от Елены. Я вас понимаю. У меня на работе напарница ходячий хаос. На ее половине стола можно археологические раскопки проводить. Меня это так отвлекает, что я даже сосредоточиться не могу. Начинаю утро с того, что протираю монитор и раскладываю все стикеры по цветам. Только тогда приходит спокойствие, дзен. В общем, порядок. Я вас понимаю.
1: А вот я бы советовал Лене просто взять и у подруги убрать еще, если есть возможность.
2: А потом берет, и как твой вот этот парень напишет, что ему, наоборот, доставляет удовольствие этот хаос.
1: Это не мое рабочее место, я представляю, что это такое.
2: Верните все назад.
1: Да, причем вот так вот все в каждую точечку.
2: Давай так.
1: Давай.
2: Если придет санстанция...
1: Я здесь не работаю.
2: И проверит, есть ли у тебя там какие-то вредоносные бактерии на столе.
1: Знаешь что? На самом деле бактерии...
2: скрининг.
1: В общем так, бактерии...
2: Возьмет скотч.
1: Так, остановились. Я до такой степени... Я надеюсь, не будет проверка. Но с другой стороны, давай так. Если говорить уже про бактерии, все остальное, они присутствуют все, и пыль, от этого ничего не избавишься. И на самом деле я преклоняюсь перед теми людьми, которые действительно обожают порядок, но и люблю разговаривать с теми людьми, у которых есть подход к хаосу прямой. Вот на самом деле, это правда.
2: Давайте так, ничья будет все-таки сегодня, потому что не хочу я заходить сейчас в Инстаграм проверять, потому что видела, что большинство все-таки за хаос проголосовали.
1: Я тебе говорил.
2: Не буду портить настроение.
1: Неделя проходит под звездой Николайчика Владимира.
2: Ну, а какая звезда будет завтра с точки зрения погоды?
1: Увидим или нет через облака,
2: ту самую звезду, самую большую, самую яркую. Но узнаете через несколько минут.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. О погоде.
1: На ближайшую субботу Белгидромет обещает на территории нашей страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от 3 до 9, максимальная днем от 10 до 15 и по югу Беларуси до плюс 17 градусов.
2: На эту ночь следующий прогноз плюс 6, плюс 8. Юго-западный ветер, облачный с прояснениями, без существенных осадков. Днем же ожидается плюс 11, плюс 13. Юго-западный ветер, облачный с прояснениями и небольшой дождь.
1: Слушайте «Минскую волну», находите нас не только в FM-пространстве, но и в интернете. Подписывайтесь на соцсети, давайте дружить виртуально. Ну а пока желаем вам классных выходных. Это было «Как дома» шоу Володи Николаевич.
2: И Вика Красовская. Всем до свидания.
1: Пока.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный, порывистый до 13 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит около 8 градусов тепла, днем плюс 10, плюс 14. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. Минская волна.

Осень укутывает на МВ Радио.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный, порывистый до 13 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит около 8 градусов тепла, днем плюс 10, плюс 14. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4 FM.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный, порывистый до 13 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит около 8 градусов тепла, днем плюс 10, плюс 14. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ-радио.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный, порывистый до 13 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит около 8 градусов тепла, днем плюс 10, плюс 14. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.